тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 26 сентября, и тема сегодня – «Обман последнего времени». Место Писания – 2 послание к Тимофею, 4 глава, 3-4 стихи. Библия говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Библия говорит, что не будут принимать здравого учения. Слово «здравое» — греческое слово «хугиано». «Хугиано» на самом деле описывает здоровую пищу, которая является полезной для вашего организма, помогает развиваться и придает силы. И здесь Дух Святой пророчествует, что в самом конце, прямо перед приходом Иисуса, внутри церкви, будет происходить что-то странное. Многие верующие начнут испытывать отвращение к полезной духовной пище, начнут искать чего-то другого. Библия говорит, они станут выбирать себе учителей, которые будут соответствовать их фантазиям и служить их прихотям. Они больше не захотят здравого и полезного учения. Не позвольте, чтобы это произошло с вами. Позаботьтесь о том, чтобы быть среди тех, кто принимает основательное учение из Божьего Слова. Чтобы быть сильным, подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».
2: По-русски.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, является ли Слово Божие универсальным на каждый день и для каждой отдельной ситуации. На самом деле Слово Божие подобно воде Нафтусе в городе-лечебнице Трусковце, если вам вдруг приходилось там быть, вы знаете, о чем я говорю. Свои целительные свойства эта вода сохраняет максимум 2 часа, после чего она становится обычной водой формулой H2O. Сколько бизнесменов ломали голову над тем, чтобы сберечь ее свойства, транспортировать, поставить на конвейер. Все напрасно. Нафтусю люди пьют прямо из источника, сразу, не отходя ни на шаг и не теряя ни минуты времени. Таким же образом и вера напрямую связана со словом знания и полностью зависима от него. Бог заинтересован приручить меня к себе так, чтобы все свои инициативы я свел к ожиданию Его велений и немедленному их выполнению. Сколько же я испытываю радости от Его одобрения, когда выполняю команды Святого Духа. И вот здесь возникает соблазн. И соблазн настолько большой, что мне, сознаюсь, редко удается с ним совладать, и я впадаю в искушение. Всякий раз, оказываясь в аналогичной жизненной ситуации, я больше не ищу Божьего вразумления на эту конкретную ситуацию, как мне поступить, только потому, что уже самостоятельно обладаю рецептом, который себя прекрасно зарекомендовал в прошлый раз. И я уверенно пользуюсь тем же словом знания, которое в первом случае, в прошлый раз, дало безотлагательные и очевидные результаты. И вдруг я отчетливо вижу, что это слово больше не воодушевлено Духом Святым и ровным счетом ничего не производит в этой теперешней ситуации. Я в недоумении. Как же так? Неужели Слово Божие не универсально? Неужели оно не подходит для всех случаев жизни? Читай и применяй. Оказывается, без Духа Святого ничего не получается. Потому автор послания к евреям пишет: «Когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Подумайте об этом. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 сентября. Бог слышит тех, кто держится праведности. Господь слышит молитву тех, кто держится праведности, справедливых людей, тех, кто поступает правильно. Притчи 15:29. Расширенный перевод Библии. Бог обещает в Своем Слове, что услышит наши молитвы, если мы будем преданно следовать за Ним. Что значит «держаться праведности»? Выражаясь простыми словами, это значит отказываться идти на компромисс. Человек, склонный идти на компромисс, это тот, кто следует мнению большинства, даже если понимает, что это неправильно. Это беспринципный человек, приспосабливающийся к обстоятельствам, который отдает себе отчет в том, что идет против правды, но надеется, что это сойдет ему с рук. Мы идем на компромисс, когда чувствуем в глубине души или получаем четкое указание от Святого Духа, что не должны говорить или делать что-либо, и при этом все равно делаем. Мы думаем, Бог хочет, чтобы я поступил вот так, но я буду делать то, чего я сам хочу. В этом случае мы можем винить только самих себя, когда все заканчивается плачевно. Если мы отказываемся идти на компромисс и твердо держимся праведности, Бог видит наше сердце, слышит наши молитвы и отвечает нам. Божье слово на сегодня. Если вы откажетесь от компромиссов, это принесет огромную радость Богу. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов в программе «Библия говорит». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, связанные с темой реформации. Алексей Коломийцев сейчас находится в Виттенберге, в городе Мартина Лютера. Пастор Алексей, почему реформация привела к появлению протестантизма?
1: Как мы уже говорили ранее, Мартин Лютер совершенно не планировал реформацию, и, конечно же, он не мог планировать появление того, что стало известно как протестантизм. И, кстати, реформация получила и название от этого – протестантская реформация. Мартин Лютер был занят прежде всего вопросом спасения своей души. Потом он говорил о том, что люди должны обратиться к единственному авторитетному источнику, который говорит о вечности, о грехе, о том, что сделал Христос, и о том, как получить спасение, совершенное Христом на Голгофском кресте. И когда Мартин Лютер нашел ответ для своего вопроса, он нашел его в истине Священного Писания. Он постарался сделать этот ответ известным для людей, которые его окружали. Он жил в Германии, и, естественно, влияние его прежде всего распространилось на людей, которые говорили на его языке. Он перевел Новый Завет сначала на немецкий язык, потом он перевел всю Библию. Он сделал ее доступной для простых людей. Это, конечно же, пошло вразрез со всем тем, что было известно ранее от католической церкви, которая властвовала или владычествовала в этом регионе. Стало появляться другое направление, которое характеризовало отношение человека к Богу или с Богом совершенно в других терминах, совершенно в других условиях. Оно говорило о том, что для того, чтобы человек имел отношение с Богом, для этого совершенно не нужны посредники. Для этого совершенно не нужна какая-то официальная структура. Да, Лютер продолжал утверждать, читая Священное Писание, что церковь достаточно важна, и каждый спасенный человек, он обязательно будет иметь общение с ему подобными. Более того, Иисус Христос утвердил в церкви определенную структуру. Там есть пресвитеры, там есть служители, там есть диаконы, те, кто заботится о развитии церкви, заботится о ее созидании, заботится о питании, здравом питании людей, духовном питании людей в церкви. Но спасение является делом сугубо индивидуального разговора между душой человеческой и Богом. Это дело Духа Святого, которое касается каждую душу отдельно. И он производит свою работу посредством истины Священного Писания, применяя эту истину в каждой конкретной душе. Вот почему спастись невозможно толпой, спастись невозможно за компанию. Для того, чтобы человек был спасен, для этого необходима перемена в его собственной душе. Для этого нужна Божья трансформирующая работа, которая рождает веру, которая делает человека новым творением в Иисусе Христе. Постепенно это движение и вылилось в то, что стало известно как протестантизм. Хотя в действительности суть того, что говорил Лютер, и того, что делали его последователи, заключалась в самом центральном вопросе. Каким образом человеческая душа обретает спасение и обретает мир с Богом?
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

пламя Божьей крови. Имя Божьей любви.

0: Огонь от светильника. Был один трудолюбивый старец в скиту, который утруждал себя телесно, но был рассеянным в своих помыслах. Он пришел к Авве Иоанну Колову и спросил его о забывчивости, и услышал слово от него, и вернулся в свою келью, но забыл, что Авва Иоанн сказал ему. Он пошел снова спросить его и услышал от него слово. Он вернулся в свою келью и снова забыл слово. И таким образом, многократно уходя, терял слышанное по своей забывчивости. После этого, еще встретившись со старцем, сказал: «Знаешь, Авва, я опять забыл, что ты мне говорил. Но чтобы не беспокоить тебя, я не приходил». Авва Иоанн сказал ему: «Пойди, зажги светильник». И он зажег. И сказал ему еще Авва: «Принеси другие светильники и зажги от него». Он сделал так. И говорит Авва Иоанн старцу: «Неужели терпит что-нибудь светильник, когда от него зажигают другие светильники?» Тот ответил: «Нет». Авва на это сказал: «Так и Иоанн. Хотя бы весь скит ходил ко мне, не воспрепятствовал бы мне в благодати Божией. Потому, когда хочешь, приходи, нисколько не рассуждай».
1: Не принуждает Бог к добру, Он нам с тобой свободу дал. Жизнь можно превратить в игру, жизнь можно превратить в скандал.

не со мной, но унывать причины нет. Мы возвращаемся домой. Сейчас, мой друг, сейчас и здесь.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Римлянам 5 глава 5 стих. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Это место Писания – одно из немногих, что выстраивает нам некую логическую цепочку, ведущую к успеху в духовной жизни. Центральным в этой цепочке апостолом Павлом поставлен опыт. Опыт нашей жизни – категория вполне практическая и состоит из конкретных переживаний. Опыт – это всегда причина и следствие, пережитые нами самими. Опыт, он тем более ценен, чем большее количество раз или времени подтвердил правило. Или, в конце концов, установил это правило, если данный опыт подтверждают многие. Опыт при всей его ценности может быть как позитивным, так и негативным. И если в результате полученного опыта будущее нас обнадеживает, значит, опыт был положительным. И заметьте, это несмотря на то, что приходит он в скорбях. Итак, мы верим в Иисуса. К нам приходят скорби. Но мы с Иисусом в терпении проходим через них, получаем избавление, одерживая победу. Наш опыт обогащен новым примером, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Пусть оно и готовит нам сюрпризы. Друзья, каждая ситуация приносит нам опыт. И пусть он несет в себе надежду, а не уныние. Это зависит только от нас самих. Мы можем позволить благодати Божией работать на нас или будем статистами очередных собственных поражений, неся уныние самим себе и окружающим. Положительный опыт многим поможет. Отрицательный можно исправить. Может быть, кто-то не сильно вдохновлен общением с нами. Давайте изменим его опыт. Может, страх, самый большой враг доброго опыта, мешает нам или нашим ближним. Верьте, в следующий раз мы его точно победим. Мы можем заставить любую историю говорить о нас с уважением. Пусть не сегодня, но это обязательно случится. Давайте размышлять об этом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 26 сентября. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 25 стих. Иисус Христос говорит, что наступает время, когда уже не будет говорить притчами со своими учениками, но прямо возвестит об Отце. Апостолы наверняка ждали, когда же наступит это время, потому что Иисус говорил притчами, и они каждый раз подходили к Нему и просили, чтобы Он объяснил им ту или иную притчу. В книге Деяний, когда Дух Святой сошел на учеников, произошло что-то сверхъестественное. Это было не только говорение на незнакомых языках. Мы знаем, что Дух Святой также и Дух Откровения. Он дает откровение, открыто обличает, показывает путь. Вы никогда не услышите, что Он говорил притчами. Мы сегодня крещены Духом Святым и видим истинность слов Иисуса Христа. Он больше не говорит с нами притчами, но открыто. Посредством Духа Святого мы можем понять притчи. Неужели не прекрасно быть человеком, наполненным Святым Духом и Его силою? Неужели не прекрасно, что Господь больше не говорит с нами притчами, а говорит открыто? Слава Богу за этот могучий Дух, обитающий в нас! Возлюбленный, если ты нуждаешься в откровении, верь и ожидай, что Господь открыто будет говорить с тобой. Да благословит тебя Господь. Аминь.
2: Слушайте радио Пилигрим.
3: Если жизнь это сон, кто ответит, когда пробуждение? Если сном будет смерть, почему же?

саду. Бесполезно кричать, возмущаться, мол, что же вы, люди? Бог на землю пришел, сколько можно в неверии спать? Не услышит никто, и слова никого не разбудят. Только сердце болит и не может об этом молчать. Ничего, что сегодня мы все на краю новой эры. Ничего, что опять нас чужими считают свои. Несмотря ни на что, продолжается таинство веры. Несмотря ни на что, совершается подвиг любви. Бог открыл нам глаза, и мы видим, что есть и что будет.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 87, песнь, псалом сынов Кореевых, начальнику хора на Махалав для пения, учение Емана Израхита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь, и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал Тебе, Господи, простирал Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будут возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно.
3: Глава 8. После сего проходил он по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его». А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И пришли к нему матерь его и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои суть слушающие Слово Божие и исполняющие его. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови в ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
4: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 13. «Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз. И сказано: возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там, в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне: так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были им народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались. Посему скажи им слово сие: так говорит Господь Бог Израилев, всякий винный мех наполнится вином. Они скажут тебе: разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им: так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, и сокрушу их друг от друга, и отцов и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу, и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит: воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаетесь Его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен». Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера. Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем: за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах, в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после сего не очистишься. Доколе же? Глава 22. Так сказал Господь: сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово сие, и скажи: выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои, и народ твой, входящий сими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сём. Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов сих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад, ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои, и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через город сей и говорить друг другу: за что Господь так поступил с этим великим городом? И скажут в ответ: за то, что они оставили завет Господа Бога своего, и поклонялись иным богам, и служили им. Не плачьте об умершем, и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии, царе иудейском, который царствовал после отца своего Иосии, и который вышел из сего места, он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли сей. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: «Построю себе дом обширный и горницы просторные», и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красную краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня? Говорит Господь. Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы сделать притеснение и насилие. Посему так говорит Господь: «О Иакиме, сыне Иосии, царе иудейском, не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен, вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на Масане возвысь голос твой, и кричи Саварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал: не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. Живу я, сказал Господь, если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руку ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся». Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которую не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Радио Пилигрим. И в Африке радио.
1: Капает дождь на теплый асфальт.

0: Утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро всем, друзья!
2: Всем здравствуйте! Хорошего дня!
1: Медиастудия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна» FM приветствует вас. И сегодня, как обычно по субботам, с 8 до 9 поговорим на духовные вопросы, на библейские вопросы. Тема сегодняшнего разговора – жатва.
2: Великая жатва Царства Небесного в притчах Христа.
1: Да, но смотрите, само слово «жатва» для нас в определенном смысле религиозное. Когда мы хотим сказать проще, мы говорим «урожай». Мы говорим, что наступило время собирать урожай, например. Когда мы произносим слово «жатва», здесь чувствуется глубокая взаимосвязь со Священным Писанием. Потому что и в культуре нашей, в российской, и в, вообще, наверное, в мировой культуре библейская тема жатвы, она очень глубоко в нас находится. И всякий раз, когда мы на полях, работники сельского хозяйства собирают урожай, да, или жатву, совершают жатву, мы вспоминаем в той или иной мере Священное Писание. Может быть, кто-то явно, а кто-то, ну, может быть, опосредованно. Но слово «жатва» звучит гораздо даже шире, чем просто сбор плодов с деревьев или от земли. Слово «жатва» — это что-то глобальное, что-то, можно так сказать, касающееся всего нашего бытия. Мы используем слово «жатва», когда говорим о том, что человек что посеял, то и пожнет. Да? То есть не только о плодах речи, но и о поступках речи, о его принципах жизни. А когда мы говорим о жатве, мы говорим о какой-то, я не знаю, глобальных итогов всей человеческой цивилизации. То есть жатва — это что-то, что в той или иной мере затрагивает каждого человека. А жатва — это еще и суд, конечно же. Вот вопрос, наверное, для нас сегодня, который мы попробуем затронуть, это разобрать, о чем в притчах своих Христос говорил, когда говорил о жатве Царствия Небесного. А какие персонажи он использовал в этих притчах, какие истины хотел нам донести, чтобы сегодня, да, когда в отдельных церквях, а может быть даже во многих, отмечаются праздники жатвы или дни благодарения, или просто когда селяне, например, отмечают день урожая или еще какие-то такие события, когда подводится итог работе, летней работе на земле, вот, ну, чтобы нам, наверное, найти такие для себя стойкие ассоциации, которые есть в притчах Христовых и говорят нам о Царстве Небесном. Вот, собственно, об этом попытаемся поговорить сегодня.
2: То есть люди неверующие подводят итоги года в Новый год, а мы, как христиане, должны делать это в праздник жатвы?
1: Ну, смотрите, мы, наверное, определенные итоги подводим едва ли не каждый день нашей жизни. Мы анализируем нашу жизнь и пытаемся понять, к чему же мы пришли. Ну, кто-то делает это в конце года. Например, бизнес, в общем-то, привязанный к законодательству каждой страны, он проводит анализ в конце какого-то там бухгалтерского года. Да? А селяне, те, которые занимаются сельским хозяйством, люди, они проводят обычно осенью, подводят итоги. Ну, и еще когда урожай продан. Вот сегодня, например, есть сложности с реализацией урожая зерновых, и для кого-то жатва еще не завершена, потому что хорошо, когда плоды собраны и плоды отправлены туда, куда, где они нужны, да, получены финансы, и люди готовятся к следующему году. Потому что жатва – это не только определенный итог, это еще и взгляд в будущее, то есть с чем мы в это будущее вступаем, в следующий год вступаем, например. Или с чем мы приходим к вечности, когда речь идет об отдельной человеческой жизни или о жизни всей цивилизации человеческой.
2: Ну, интересно, я на это никогда так не смотрела. Действительно, что как будто перезапуск происходит не в середине зимы, как это мы привыкли обычно делать и представлять это, а осенью. Это звучит гораздо логичнее. И дети идут в школу осенью, и как будто все и заканчивается, и начинается осенью.
1: Ну, здесь время не принципиально, но, тем не менее, притчи Христовы, они нас направляют именно к земле, то есть к плодам, к тому, что было посажено, было взрощено и собрано. Чтобы мы посмотрели на весь совершенный путь, на весь этот совершенный труд, и могли сказать, ну вот, вот это мы имеем на сегодняшний день, к этому мы готовы. Поэтому, наверное, многие праздники, вот касательно как раз жатвы, в древние библейские праздники, они тоже были такими, по большей части, сельскохозяйственными. С ними увязывался Новый год. То есть Новый год начинался вот как раз после сборов урожая. Новый год, кроме того, начинался праздник кущи и труб. И, в общем-то, это было много, целый ряд взаимосвязанных между собой таких торжеств.
2: Ну, то есть для людей того времени, времени, в котором жил Христос, праздник жатвы – это было такое прям большое, масштабное, знаковое событие? Ну, просто мне в детстве казалось, что праздник жатвы – это какой-то странный праздник, это еще и не Рождество, и до остальных праздников ему далеко, знаете,

0: И действительно, мы имеем Рождество, мы празднуем Рождество, мы празднуем Пасху, мы празднуем Троицу. Это такие новозаветные праздники, которые связаны с жизнью нашего Господа Иисуса Христа. Когда речь идет о жатве, вот об этих осенних праздниках, здесь, наверное, мы исходим из древних праздников дохристианских, которые как раз были связаны со сбором урожая.
1: Но ведь человечество на протяжении всей своей истории праздновало жатву, разве нет?
0: Человечество,
1: так или иначе?
0: Да, безусловно, конечно. Но мы должны понять одну такую вещь. В разных регионах жатва проходила в разное время. И в одном случае это одни сроки, в другом случае это другие сроки. Например, если мы возьмем Палестину, то там урожай собирался несколько раз в год. И, например, праздник Пятидесятница или Троица, это тоже было в свое время собирания плодов, первых плодов. А уже праздник вот как раз Кущей, Труп или Рош Хашана, Новый год, это как раз праздники, привязанные к окончательному сбору урожая, тогда, когда природа, ну, скажем так, уходит на отдых, наступают времена похолодания, но ближе уже к Пасхе снова начинаются плодоношения и собираются какие-то определенные плоды. Поэтому Пасха тоже была в некотором смысле увязана с сельским хозяйством. Все праздники вокруг земли в основном, вот, и праздники библейские вокруг земли. В Новом Завете мы получаем праздники, которые в основном связаны с событиями жизни Господа нашего Иисуса Христа, и они становятся основными. Но речь сегодня даже не о празднике, речь сегодня о той важной мысли, которую пытался нам передать Господь и Спаситель. Речь сегодня об итогах. Праздник жатвы, любой праздник жатвы, любое подведение итогов должно нам говорить о том, что человеческая жизнь рано или поздно будет подытожена, она закончится. А закончится не только жизнь отдельного человека, но еще и жизнь человеческой, существование человеческой цивилизации должно подойти к определенному итогу. Как раз то, что мы называем вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа, вот его, согласно книге Откровения, предваряет некая великая жатва. То есть, когда будет окончательно собран урожай с этой земли. И речь идет уже не о плодах земных, не о пшенице, не о яблоках, не о грушах. Речь идет о людях. И каждый человек уже предстанет пред Богом как некий плод. И жнецы уже не люди, а ангелы. И уже Господь определяет, кто достоин, а кто недостоин оказаться в житницах Господних. В общем, сегодня мы говорим об итогах. О великой жатве не как о празднике, а как об итоге нашей человеческой жизни.
1: Юрий Анатольевич, а вы в жатву подводите итоги какой-то, может быть, своей духовной жизни, я не знаю, взаимоотношений с Богом, что изменилось за этот год и так далее?
0: Ну, наверное, по привычке многие из нас размышляют о конце года в конце года.
1: Ну да.
0: В новогодние праздники, ну так мы привыкли, да? Скорее, например, в церковные праздники жатвы мы радуемся, ну, неким определенным достижением, вспоминаем о чем-то, что было совершено. Но и больше мы напоминаем себе о том, что нас ждет в будущем.
1: То есть праздник жатвы – это время, когда можно поговорить про Армагеддон?
0: Ну, отчасти да, можно сказать и так.
1: Просто у нас всегда вот в этот праздник театральные постановки же ставятся в этот праздник, и они всегда как раз эту тему затрагивают последнего времени.
0: Ну, у кого как, в церкви, но обычно, да, люди или церкви, вот протестантские церкви, украшая свои церкви какими-то плодами, как раз говорят о том, что мы тоже, как эти плоды, вот предстоим пред Богом.

0: Это призывает нас к определенной ответственности и к определенному поведению. Да, то, что мы не просто живем, получая в нашей жизни на сегодняшний день что-то необходимое. Мы живем для того, чтобы что-то вернуть в нашей жизни, вернуть Богу. Христос рассказывал такую притчу о смоковнице, которая не приносила плода, и хозяин уже решил срубить ее, зачем она и место занимает. Но садовник говорит ему: можно я еще некоторое время о ней позабочусь? Я обложу ее, как там написано, навозом, да, ну то есть как-то удобрю землю, да, я буду ее поливать, я буду о ней заботиться, не принесет ли она плода. И в течение, ну там предложен срок, ну некая символическая цифра, 3, в течение 3 лет он будет о ней заботиться, чтобы посмотреть, будет ли от нее плод.
1: То есть мы сейчас живем во время, когда нас обложили навозом, и надеются, что мы хоть что-то сделаем, какой-то плод принесем, начнем шевелиться?
0: Ну, как написано, что нам от Господа дано все потребное для жизни и благочестия. То есть мы имеем на сегодняшний день все необходимое для того, чтобы приносить плод Господу. Кто-то скажет: а мне мало. Нет, не мало. Тебе достаточно. Все зависит от того, какого плода от тебя ожидает Господь. И человек, да, в своей жизни на это должен быть нацелен. Потому что ответственно перед Богом и опасно, наверное, имея многое, много благ, да, остаться без плода. Вот что, в чем проблема. Потому что, как сказано, да, такие деревья срубают и бросают в огонь. То есть, опять же, мы видим вопрос жатвы. С хорошего дерева собрали урожай, с которого есть что собрать. С плохого дерева убрали дерево. Зачем оно и место занимает?
1: С плохого дерева убрали дерево.
0: Ну, и причем плохое дерево – это не то, которое
1: некрасивое,
0: а то, которое плода не приносит. Mm-hmm. И вот как раз жатва или напоминание о жатве, о великой жатве, должно обратить наше внимание на себя. Mm-hmm. А с чем мы приходим пред лицо Господне?
1: Предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, и мы к вам, друзья, вернемся.
2: Почему покой на душе моей? Почему?

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро всем, друзья! Продолжаем наш эфир. Сегодня с вами Юрий Кривонос и Аля Ануфриева.
2: Да, и говорим мы на тему «Великая жатва Царствия Небесного в притчах Христа». Юрий Анатольевич, каких же притчах?
1: Давайте начнем с притчи о пшенице и плевелах. Любопытная притча, потому что в ней мы сразу видим и персонажей, участвующих в Великой жатве, и видим, что не все ладно на земле, с которой собирается жатва. Есть, оказывается, разные по роду своему растения, которые, ну, предстоит пожать. Вот есть пшеница, безусловно, понятно, что это добрый злак, а есть плевелы. Это тоже злак, очень похожий на пшеницу, но пустой, в нем нет зерна. И он растет вместе со пшеницей, и сложно порой бывает сразу отделить. А кроме того, наверное, вырывая одно от другого, как бы вытаскивая, пытаясь очистить пшеницу от плевел на поле, мы столкнемся с тем, что повредится и пшеница. И поэтому Спаситель в притче рассказывает такую ситуацию, что, ну, вот было поле, вышел сеятель, он посеял пшеницу, но в то время, когда никто не видел, пришел некий враг и посеял плевелы. И выросло и то, и другое. Хотели работники поля навести порядок на поле, вычистить, но хозяин сказал: нет, не надо, оставьте все это до жатвы. Мы видим здесь интересную картину. Во-первых, есть сеятель, персонаж такой. Ну, сеятель – сам Господь наш Иисус Христос. Поле – это мир. Доброе семя – это сыны царствия, праведники. Плевелы – это сыны лукавого, нечестивцы. Да? Враг – это дьявол. Жатва – это кончина века, то есть конец земной истории. А жнецы – это ангелы, посланные сыном человеческим. То есть речь о чем идет? О глобальных вещах.
2: Интересно, что проповедникам всегда приходится очень долго объяснять, почему плевелы и пшеница должны были расти вместе, и почему их сразу не отделили друг от друга. Я просто о том, что когда Христос рассказывал эту притчу, все эти образы для людей того времени были очень яркими. Они же сами сеяли эту пшеницу, они прекрасно знали, что такое плевелы, они их своими руками, может быть, пытались отодрать друг от друга, но у них ничего не получалось. А для людей нашего времени это не настолько яркий прообраз, то есть нам приходится очень сильно в него вникать. Я иногда размышляю, а какой аналог мог бы в нашем современном мире быть вместо пшеницы и плевела, чтобы было людям понятно и ярко. Если бы Христос сейчас говорил эту притчу, он бы не сказал нам про пшеницу и плевела.
1: Ну, я не знаю, что здесь можно придумать. Например, как если бы кто-то строил дом, и в процессе строительства туда бы попадали какие-то, ну, скажем, не очень качественные кирпичи или не того вида кирпичи. И уже когда дом выстроен, да, а кто-то бы сказал: ой, смотрите, а здесь не тот кирпич. И что делать? Разбирать весь дом из-за нескольких кирпичей? Да пусть даже их там будет половина. Если дом стоит, то пусть стоит. Но жатва все равно нам близка. Мы в той или иной мере связаны с землею. Чтобы что-то перебрать, нужно определенное время. И, кроме того, сложно какие-то вещи, которые ты выдергиваешь, допустим, вставить обратно. Ты же уже назад не вставишь. Речь идет о действии, которое не имеет обратного хода. Жатва – это жатва. Это не просто, скажем так, перестановка мебели с места на место. Давайте, или переборка вещей. Давайте в шкафу вот эти вещи хорошие сюда положим, плохие вынесем, выбросим или отдадим в секонд-хенд.
2: Нет, мы все остальное вместе. Даже если в церкви есть люди, которые не попадут в итоге на небеса, они все равно будут в церкви, пока церковь не будет вознесена.
1: Речь не только о церкви. Речь идет обо всем мире. Обратите внимание, когда говорится о Царстве Небесном, говорится не только обо всей церкви. Говорится обо всем мире.
2: А как может быть пшеница и плевел во всем мире? Если мы берем не контекст церкви, а просто общество, мы привыкли думать, что вот у нас есть верующие, и они все как бы в церковь собраны. А все, кто не в церкви, то они не спасутся, потому что они неверующие. Получается, вся церковь – это пшеницы, а все неверующие – это плевелы. Но, судя по вашим словам, получается, что не так. Что как бы пшеница не ограничивается только церковью?
1: Смотрите. А пшеница – это праведники. А, безусловно, что всякий праведник будет близок к церкви, потому что Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Но, тем не менее, Христос делает заявку на весь мир. То есть весь мир, каждый человек будет иметь определенный итог своей жизни, предстанет пред Богом, то есть будет пожат. Иногда, ну, извините меня за сравнение, смерть называют жнецом, великим жнецом. То есть вот, уходят души, уходит человек, его уже нет на земле. Он на земле не существует. Но он остается существовать как душа. И эта душа предстанет пред Богом. Каждый человек, каждая душа даст пред ним отчет. Поэтому и жатва, поэтому и жнец, смерть как итог человеческой жизни, не просто уничтожитель, а тот, кто собирает кого она послана собрать. Плюс ангелы принимают активное участие во всем этом. И в религиозном представлении, в представлении христиан и даже мусульман, можно сказать, ангелы участвуют и в рождении, и в кончине каждого человека. То есть они присутствуют, и они определяют, кто куда должен пойти перед судом Господним. Так что наша жизнь – это не просто такой хаотичный рост, где попало. Мы живем в мире, которое пред Богом как поле, засеянное людьми. Кто бы где ни расселился – он некое растение, которое будет пожато. И предстанет пред Богом как добрый плод или не очень добрый плод. Или вообще без плода. Поэтому здесь это касается всех. Притчи Христовы о жатве, о Царстве Небесном, касаются всех, а не только церкви, где бы они ни находились. Поэтому мы видим здесь такая глобальная история. И она касается не просто воздаяния за определенные поступки, ну, как, например, раздача медалей после проведенной Олимпиады или другого соревнования. А жатва – это все, это конец, это итог. После нее будет определено, кто может быть в Царстве Небесном, а кто не может быть. Решаются гораздо более важные вопросы бытия, чем просто какие-то медали. Mm-hmm. Человеческой жизни или там, как бы это сказать, зарплата, получка, там, авансы или премия.
2: Вы, кстати, упомянули, что смерть представляется жнецом, но когда мы персонализируем такое понятие, как смерть, делаем из него что-то, знаете, не то что дышащее, а что-то материальное, то люди же из-за этого и начинают поклоняться смерти. То есть все вот эти течения как раз из-за того, что они взяли смерть и ее возвели в ранг Бога. То есть что сама смерть...
1: Ну, давайте исходить из Священного Писания. Потому что в различных легендах и в суевериях мы можем по-разному смотреть на смерть. Я бы все-таки склонялся к тому, что здесь смерть как некая метафора, и не о ней говорим, а вот ангелы — конкретные существа. Mm-hmm. И они... те, кто присутствуют и при рождении нашем, и при смерти нашей. чтобы, ну, человек был помещен туда, чего он достоин, вот в то место, в которое он достоин попасть. И можно здесь вспомнить притчу Христа о богаче и Лазаре, когда бедный праведный Лазарь попадает на лоно Авраамова, ангелы его туда относят, а богач попадает в преисподнюю, куда-то вот в место мучений, и мучается там. Как уже он туда попадает? Ну, тоже возможно, что ангелы его туда отправляют. Ну, кто чего достоин? Кто каким плодом оказался? То есть каждый человек должен понять, кто он. И если, например, мы не все работаем на поле, то все ходим в магазин, согласитесь. И в магазине, когда вы выбираете из вот коробок с какими-то помидорами, огурцами или там еще какими-то плодами, вы же выбираете лучшее, оставляя не очень хорошее. Это наше свойство человека, каждого человека, что когда нам предоставляется возможность выбрать, мы выбираем лучшее из ящиков. Ну, а худшее, в конце концов, остается в ящике, и потом вы видите на базарах или даже в магазинах, в больших супермаркетах, вот эти ящики с уже никому не нужными плодами, они или гнилые, или вообще там как бы некрасивые совсем, это их никто не хочет брать. Но каждый из нас жнец, даже если не на поле, но в магазине точно. Поэтому мы должны обратить внимание, а мы, вот достойны ли мы, чтобы взять нас в первую очередь, во вторую очередь, чтобы мы куда-то попали, и кто нас будет оценивать, и по какому принципу нас будут оценивать.
2: Ну да, не хотелось бы в итоге выяснить, что мы гнилой помидор.
1: Гнилой помидор, или мы вообще несъедобный продукт какой-то. Мы непонятно, почему попали в эту коробку, и, безусловно, мы будем из нее выброшены. И вот когда речь идет о жатве, вот они жнецы, вот они жнут все, но когда они пожинают, они отбрасывают плевелы в отдельные кучи, а пшеницу собирают. Пшеница будет отправлена в житницы, а плевелы будут сожжены, да, чтобы не развеивать свое бесплодное семя.
2: Друзья, давайте послушаем новости и вернемся к вам.
3: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелое ранение. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. При жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Друзья, мы снова с вами в студии сегодня, Юрий Кривонос и Аля Ануфриева. И говорим мы о Великой Жатве Царствия Небесного в притчах Христа.
1: Что нужно здесь снова повторить, друзья? Жатва – это, скажем так, эпизод глобальный. Даже не эпизод, наверное, а как некий итог нашей жизни и касается всех. То есть никто из нас не избежит. Все мы в той или иной мере будем оценены и будем пожиты.
2: Погодите-ка секунду, а у нас же есть, у нас есть, получается, второе пришествие, после которого будет большой суд, и есть жизнь и смерть каждого отдельного человека, который приходит к Богу лично. Вот у меня всегда запутывалось, что зачем идет, то есть все люди когда-нибудь умрут. Кому-то повезет или не повезет умереть во время второго пришествия, и они сразу отправляются на этот страшный суд. А те, кто умерли до, что с ними происходит, можете...
1: Все придут на страшный суд.
2: Даже если они уже в раю.
1: Смотрите, когда речь идет о Церкви Христовой, здесь есть определенное отличие. То есть мы видим, согласно Евангелию, что жатва — это процесс не однодневный, а жатва достаточно долгий процесс, но тем не менее у нее есть некий вот апогей, которого она достигает.
2: То есть жатва идет с момента грехопадения? Ну, с момента, точнее, смерти первого человека, можно так сказать.
1: Ну, каждый человек должен предстать пред Богом. Но, тем не менее, смотрите, всеобщая жатва — это всеобщее воскресение. То есть каждый человек, который жил на этой земле, предстанет пред Богом в теле своем. Вот интересно. И каждый будет оценен сообразно тому, что он делал в этом теле, и кому он принадлежал, какого рода семенем или плодом он является. Вот. И уже дальше ему будет дана оценка его поступкам, ему жизни, ему самому. Вот мы смотрим с вами историю о суде, точнее, Христос говорит нам о будущем суде Сына Человеческого над всеми живущими, когда Христос придет во славе Своей с ангелами Своими и соберут пред Ним всех, и злых, и добрых, все пред Ним соберутся. И Он отделит одних от других, как овец от козлов. Написано, да, и одни войдут в Царствие Небесное, другие будут отброшены, не войдут в Царствие Небесное. Что мы видим? Мы видим, что разделение есть, присутствует, и жатва — это всегда разделение. Во время жатвы не будет такого диалога, например, ну вот что же нам делать с этими гнилыми помидорами? Ну ладно, давайте их оставим. Нет, не положат гнилые помидоры вместе со здоровыми, да, с полноценными.
2: Но невозможно. Это гнилые помидоры, которые вытащили уже из компостной ямы. А что мы говорим о гнилых помидорах, которые забрали домой, они оказались гнилыми? Или это невозможно?
1: Невозможно. Вот смотрите, когда речь идет о пшенице, речь идет о сынах Царствия Небесного, о сынах Божьих речь идет. По природе своей ценных. А когда речь идет об отбросах, если так можно выразиться, да, ну, то, что будет выброшено вон, да, то тут говорится о том, что это, во-первых, вообще не добрый плод, вообще тот, который и в пищу не употребляется, ну, если говорить сельским хозяйством, да, зачем он нам в житницах? Только потому, что он вырос. Да, всякое растет на поле. И тем не менее, мы не всякому плоду рады, согласитесь. Мы рады только тому, от которого нам будет определенная польза. Поэтому в Царствие Небесное войдут те, которые в это Царствие Небесное подходят, для которых оно предназначено, не для всех. Не только потому, что я жил на этой земле и существовал на ней. Нет. Чтобы мне войти в Царствие Небесное, мне нужно стать тем плодом, которое ему подходит. Если я что-то иное, ну, скажем так, жил в этой жизни для себя, жил нечестиво, жил, отвергая даже жизнь по совести элементарно или по закону, я просто, вот так сказать, наслаждался этой жизнью, портил жизнь другим еще, может быть, преступления совершал. И на что я рассчитываю вообще-то? Что-то же должно меня изменить хоть как-то.
2: Погодите-ка, но в Библии ведь написано, что после своего распятия Христос спустился в ад, да, и проповедовал людям, которые находятся там. То есть после смерти еще возможно совершать какие-то телодвижения в сторону рая?
1: Вообще, эта история со схождением Христа Иисуса в ад, в преисподние места земли, скорее говорит о величии и о вознесении Христа, чем о спасении человечества, которое находится в преисподних местах земли.
2: Ну, тогда не было бы смысла туда спускаться. Зачем разговаривать Нет. с тем же, надавить на бальзу мозолем?
1: Смысл есть. Смысл есть, он, наверное, скорее его озвучить в другой какой-нибудь передаче, не в сегодняшней. Мы сегодня говорим о жатве. Есть другая притча, притча о неводе, где Христос рассказывает о рыбаках. То есть он следующий приводит пример, понятный людям, люди другой профессии. Вот вы ловите рыбу. Вы, когда вытащили сети, вы то, что хорошее, оставляете в лодке. То, что плохое, сразу же выбрасываете. Оно либо мелкое, либо, может быть, это рыба, которая не идет в пищу. Зачем она вам, да, на столе? Цель же не для того, не в том, чтобы как можно больше вытащить, а в том, чтобы вытащить хорошее. А что здесь Христос хочет сказать? Опять мы видим принцип избирательности. Есть те, кто оценивают, и есть время, когда, ну, каждый человек будет извлечен из привычной ему среды. Все попадут в эту сеть, условно говоря. Каждый человек будет с земли пожат или извлечен из этой воды. И каждый будет оценен, к чему он готов, к чему он предназначен. Вот слова Христа: так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. На сегодня мы, ну или скажем так, нередко люди праведные, да, церковь, задумываются, а могли бы мы здесь, на земле, жить в каком-то своем водоеме, условно говоря. Вот здесь водоем только для хороших. Вот как сегодня немало создается таких аквариумов или больших водоемов, где выращивают рыбу определенного сорта. И потом, ну, это удобно для бизнеса, удобно, продают ее. Это же здорово. Во-первых, несложно ловить. Во-вторых, не будет всякого мусора, сорной рыбы, особенно когда ты нацелен на определенное качество. Но любопытно, что в мире не так. Невозможно отделить людей одних от других сразу, и вот здесь будут жить праведники, а там пусть живут нечестивцы.
2: Нам бы хотелось, на самом деле. Я на одном из эфиров высказывала предположение, что было бы, наверное, круто собрать всех преступников в один город, обнести его стеной, и пусть они там живут. А весь мир был бы счастлив.
1: Но на самом деле так мир и живет. Обратите внимание, есть тюрьмы, есть места заключения различные, куда собирают людей, действительно совершивших определенные преступления, нарушивших закон. Да, такое есть. Другое дело, когда речь идет о праведниках. Ну вот, как, например, мы сделали тюрьмы для нечестивых людей, давайте для хороших людей создадим свои добрые места. Такие вот места, где не будет никого злого. Но что происходит в среде, вот в этой среде, из которой как будто убрали всех нехороших людей, начинают появляться свои нехорошие. Начинается, продукт начинает портиться. Невозможно собрать идеальных людей. Невозможно. Невозможно их выбрать на сегодняшний день и оставить их, и чтобы они вот такими замечательными жили и существовали. Нет, мы, пожалуй, каждый из нас находится в определенной стадии такой борьбы, да, где непосредственное соседство рядом с теми, кто, ну, нарушает закон, ведет нечестивую жизнь, заставляет нас быть ближе к Богу, заставляет нас следить за своим собственным благочестием. Убери нас из этой среды, мы перестанем это замечать. Мы не будем видеть, что происходит с нами. Нам нужно, вот этот процесс нам нужно видеть, нам нужно понимать. Что с нами происходит, где мы находимся и как мы себя ведем. Поэтому в современности, вообще, в принципе, в жизни нашей на Земле невозможно отделить сегодня нас одних от других. Во-первых, еще и потому, что мы сами, ну, скажем так, несовершенны, не созрели мы еще. И отдели нас во что-то, ну, посели нас во что-то отдельное, ну, это значит не дать нам вызреть, не дать нам приготовиться ко встрече с Царствием Небесным. Да и где будет та среда, в которой мы будем делать что-то действительно доброе и понимать, что мы делаем доброе, а не злое? Вот здесь очень много аспектов, которые в общем-то, говорят о том, что нам важно быть в этом мире, и мы вместе в нем находимся. И человек, который находится сегодня среди отвергающих благодать Христову, завтра может оказаться в ней.
2: Хорошо, время для музыкальной паузы.
4: Современный перевод. Псалом 33. Послушайте внимательно, дети мои. Я научу вас, как необходимо Бога любить. От зла отвернитесь, творите добро, изо всех сил помогайте людям мир обрести.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии сегодня Юрий Кривонос и Аля Ануфриева. И обсуждаем мы тему «Великая жатва Царства Небесного в притчах Христа».
1: Да, друзья, ну смотрите, поговорив и довольно долго, мы поняли, что жатва будет. Жатва касается каждого человека. И жатва определит качество каждого нашей жизни и определит, достойны ли мы Царства Небесного. Но что еще важно понимать? Есть другие принципы, это прежде всего рост невидимый. То есть мы не видим, как растет Царствие Небесное, а растет оно, наверное, как раз за счет того, как растем мы, духовно растем. И об этом говорит притча о горчичном зерне, которое малое, одно из самых малых зерен, но посеянное вырастает в высокое дерево. То есть у Царствия Небесного есть огромный потенциал, и этот огромный потенциал в том маленьком семени, которое, можно сказать, например, Слово Божие, или жизнь Божия внутри нас, жизнь Христова, Дух Божий внутри нас. Оно кажется незначимым, но на самом деле является большим. А потом следующая притча — это притча о закваске. Здесь как раз тоже говорится о том, что всего лишь малое количество вещества, брошенное в муку с водой, заставит перекиснуть все тесто, да, скажем. То есть вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть положили и достигло уже до всего.
2: Но эту поговорку обычно используют в негативном ключе, когда говорят о том, что плохой человек испортит доброе сообщество, а доброму человеку заквасить худое сообщество гораздо сложнее, поэтому же и написано в Библии, что худые сообщества развращают добрые нравы.
1: И тем не менее, закваска Царствия Небесного проникает во все сферы, то есть вот она распространяется. Происходит распространение. Да, есть плохая закваска, когда что-то портится. Здесь мы уже говорим скорее не о закваске, а о каком-то гниении, да? Не о доброй закваске. Но используется, да, и в ту, и в другую сторону, все зависит от контекста. Но речь о чем идет? Что вот оно малое, вот оно небольшое, вот Христос и апостолы. А потом появляется церковь первоапостольская. А потом эта церковь распространяется уже по всей Римской империи. А потом это уже общество, которое влияет на всю эту империю, и миссионеры идут во все концы земли. И сегодня мы говорим о том, что церковь есть везде. То есть вот она, закваска, она распространяется благодаря, скажем, такой благодаря тому, что возникает, что-то возникает все время по роду своему. И это здорово. А следующий принцип Царствия Небесного – это его ценность. Если есть, мы говорим о невидимом росте, мы говорим об избранности, мы говорим о проникающем действии, то теперь о ценности. Это притча о сокровище и жемчужине. Когда человек, ищущий хороших жемчужин, находит одну, особо дорогую, и продает все, что имеет, чтобы приобрести ее. Таким образом, Христос в этой притче показывает нам, что ради Царствия Небесного нужно быть готовым оставить все. Потому что ты не можешь жить и в земном, и в небесном одновременно. Твоя вечность не может быть связана с другим. Ты должен сделать свой выбор. Поэтому здесь мы должны определиться с ценностями. Так что мы можем повторить некоторые критерии. Во-первых, разделение неизбежно в жатве. Во-вторых, Бог долготерпелив, но не бесконечно. В-третьих, очень важный критерий разделения – это принадлежность Христу. Ты являешься ли тем семенем, которое посеял Христос? Вот в сердце твоем есть жизнь Божия?
2: Не поняла, что значит принадлежность Христу? То есть может разве быть пшеница, не принадлежащая Христу?
1: Не может быть. Если это пшеница, она принадлежит Христу. Если он ее сеял, она ему принадлежит.
2: Бывает такое, что сама пшеница не знает, принадлежит она Христу или нет?
1: Бывает. Тогда ей нужно это объяснить. А дальше. Жатва – это конец века, а не конец мира. Ну и участь определена окончательно. Вы обратите внимание, что если говорить о Царстве Небесном, а не как о некоем следующем посеве, постороннее, чуждое или испорченное не будет сеяться заново, вновь. Куда-то помещено вновь, да, в новую, в новое небо, новую землю, как говорит нам Откровение. Оно просто будет выброшено. А поэтому участь определяется окончательно. Невозможно восстановить испорченное яблоко, согласитесь. Ну зачем? Если оно испортилось, ну проще его бросить в землю на компост. А если речь идет о каких-то злаковых, то их просто сжигают. Поэтому, друзья, когда мы подводим некие итоги, да, нашего труда, благодарим Бога за полученное от Него, смотрим на то, что мы заработали, как мы прожили эту жизнь, поразмыслим, наверное, и Он на нас смотрит с мыслью, да, достигли Он в нас того, что Господь ожидает. Выросли ли мы тем, что в нас заложено от Бога? Или, может быть, мы нашу жизнь упорно посвящаем только каким-то греховным наслаждениям?
2: Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. На сегодня мы заканчиваем. Всем хорошего дня.
1: Благословения вам.

0: люди!
1: Ну все, все, все. Ну что ты паришься? Все ж будет хорошо. Покушай, поспи.

Псалом 4. Когда я взываю, услышь, Боже правый. Всегда в тесноте Ты давал мне простор. Опять на земле изменяются нравы, и славу мою превращают в позор. Доколе мне быть от людей в поруганье, а им наслаждаться земной суетой? Пусть знают они, что ты всюду со мной, и каждое слышишь мое воздыханье. Во гневе своем для чего согрешать? Утешился я, размышляя на ложе. Я правду свою принесу тебе, Боже, как жертву, дающую мне благодать. Кто явит нам благо, сказали они. О Боже небесный, пошли им знаменье, яви же лица своего отражение. Пусть сытыми будут их краткие дни. И радость пришла в мою тихую келью. У них стало много.

и муки, и зерна, и сердце мое испытало веселье. Теперь я спокойно ложусь и встаю,

0: возносится к небу, встречая зарю.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вечные хиты.

умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: У людей, читающих Божье Слово, появляется надежда. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 1 Коринфянам 13:7. Теперь появилась надежда, что наш народ узнает Иисуса Христа как своего Спасителя, поделился своими мыслями участник семинара по переводу Библии на язык ланго в Южном Судане. Его слова точно выразили суть того, что на самом деле представляет собой перевод Библии. Завершение перевода Священного Писания не является конечной целью. Цель состоит в том, чтобы все люди узнали о Божьей любви, благодати и прощении, читая, видя и слушая живое Божье Слово. В течение 2 недель переводчики на языки ланго и мода работали над переводом всех книг Нового Завета. После этого первого семинара обе группы завершили перевод Нового Завета на их языки. Слава Богу! Это настоящий подвиг, учитывая серьезные кризисы, охватившие Южный Судан. На большей части страны ведутся боевые действия. Страна живет в напряженной атмосфере и в большом страхе. Ко всем прочим плохим условиям прибавьте еще и голод, который широко распространен в регионе. Тем не менее, переводчики прибыли на мастер-класс «Маст», устремляя взгляд на главную ценность, которая заключается в том, что работа, которую они делают, будет единственной надеждой для их Родины. «Божье Слово – единственный инструмент для преобразования общества», сказал один из переводчиков и добавил, «у людей, читающих Божье Слово на своем родном языке, появляется надежда». Семинары по переводу Библии объединяют верующих, которые жаждут Божьего Слова на своих языках. Эти верующие люди, переводчики Библии, знают, что только в живом Божьем Слове есть спасение для всех, кто верит. Молитва. Дорогой Господь Иисус, когда я чувствую себя раздавленным смятением этого мира, напомни мне, что в Тебе есть надежда. Я молюсь за тех, кто не знает Тебя. Пожалуйста, помоги мне сегодня поделиться живительным словом с ними. Господь, пожалуйста, открой их сердца, чтобы они поверили в Тебя и познали Твое спасение. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Некоторые имена и названия местностей изменены по соображениям безопасности.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MAST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemast@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Соединенные Штаты Америки. Свобода и независимость, Манхэттен, Золотой мост и, конечно же, Голливуд. Эти значимые и узнаваемые места знают практически все. Статуя Свободы отражает национальный дух страны и людей, живущих в ней. США – это страна смешения разных национальностей и культур. Американская кухня – это разнообразные стили приготовления пищи. Начавшись с традиций английской кухни, смешавшись с кулинарными традициями индейцев, она стала синтезом кулинарных традиций всего мира. Национальная кухня кардинально отличается в разных штатах. Словно пересекаешь не условные границы внутри страны, а попадаешь в совершенно другое государство. Северо-восток страны тяготеет к кулинарным традициям Британии. Южные штаты испытывают влияние африканской и средиземноморской кухонь. Штаты Запада и Юго-Запада известны своими мексиканскими кулинарными традициями – фахитос, такос, буритос, чили, конкарне и другими острыми кушаниями. Блюда же Среднего Запада испытали сильное влияние итальянской кухни. Национальными напитками США с уверенностью можно назвать Пепси и Кока-Колу. Современное американское питание характеризуется крайне широким распространением полуфабрикатов, ресторанов быстрого обслуживания и ресторанов различных национальных кухонь. Она практически лишена оригинальности, поскольку в течение веков перенимала кулинарные традиции других стран, жители которых переезжали жить в США. Соответственно, и любовь в стране очень разнообразна, и в разных штатах свои особенности. Однако есть что-то общее. Когда молодой человек собирается сделать предложение девушке, он преподносит ей кольцо и большой букет цветов. А как известно, лучшие друзья девушек – бриллианты. На обручальном кольце обязательно должен красоваться симпатичный бриллиант. В стране очень хорошо развит свадебный бизнес, поэтому предсвадебные хлопоты берут на себя разнообразные агентства и бюро. Церемонию оплачивает семья невесты. И размах данного мероприятия напрямую зависит от дохода семьи. А вот со свадебным нарядом определяется не только невеста, но и ее подружки, платья которых должны быть одинаковыми по цвету и форме, так же, как и костюмы для мужчин со стороны жениха. За одну или две недели до венчания молодожены должны зарегистрировать гражданский брак. Свидетельство о бракосочетании жених и невеста получают почтой намного позже бракосочетания. Перед свадьбой принято устраивать мальчишник и девичник. Эта традиция появилась в США и получила широкое распространение во всем мире. Американцы часто устраивают нестандартные церемонии бракосочетания на природе, на борту самолета, на берегу океана или под водой. Если есть финансы, то сегодня можно воплотить в жизнь любую фантастическую мечту. Как считают сами американцы, Бог благословляет их страну. Первые переселенцы были протестантами, бежавшими из Европы по религиозным преследованиям за лучшей и свободной жизнью. «Бога мы веруем» – один из национальных девизов США с 1956 года. Само государство США создалось на основании веры в единого Бога. Христианство в США – крупнейшая религия в стране. Больше половины населения исповедуют протестантизм. Здесь принято всей семьей посещать церковь и приглашать священнослужителя на похороны, бракосочетания или причастие. Религия и церковь занимают одно из приоритетных мест в жизни американцев. В стране нет единой общепринятой религии. Христианство, которое исповедует добрая половина населения страны, неоднозначно. Здесь представлены практически все христианские и псевдохристианские течения. Изначально страна заселялась огромным количеством мигрантов, и они приносили в новое место жительства не только свои обычаи, но и верования. Также большая часть населения исповедует ислам, буддизм, иудаизм, африканские и индийские верования. Некоторые религиозные течения являются миксом разнообразных верований коренных индейцев и других религий. В последние годы растет число граждан, не относящих себя ни к одной религии или верованию, считая себя атеистами, секуляристами или агностиками. Вот такая она, самая свободная страна в современном мире.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой –

0: нравится бывать здесь. Читать фамилии и даты, размышляя над тайным ключом какой-нибудь старой библейской цитаты. Смотреть на живые цветы и на застывшие бледные фото. Здесь теряет дыхание время,
1: и я могу разговаривать с Богом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Бахтан Кепшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кепшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения, он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, что из чего вытекает и что было создано в самом начале. Несомненно, момент духовного возрождения влияет на природу и изменяет качество характера, прежде всего, и очищает совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Однако вначале сотворил Господь Бог человека, и только потом уже мужчину или женщину. Все мужское и женское встречается в человеческом, исходит из него. В Иисусе Христе нет ни мужского пола, ни женского. На уровне духа они оба человек. Потому все отличительные особенности двух полов в силу своей разности, психологической и физиологической, в любом случае обязаны быть общечеловеческими. Мужчина, не увидевший в женщине прежде всего человека, а затем уже представителя противоположного пола, обречен на неудачу в своих взаимоотношениях с ним.

равно как и женщина с мужчиной. Наиболее высоким, я бы сказал, и достойным уважения является именно статус человека, что решает все проблемы с рабством, расизмом, национализмом, антисемитизмом, конфессиональными различиями, которые нас разобщают и сталкивают в противостоянии. Что же касается семьи, то прежде всего я выступаю в роли мужчины в доме, и только потом уже мужа для своей жены. Становится понятно, почему ошибается девушка, любой ценой рвущаяся замуж. Она считает, что ей нужен муж, и в ее случае не столь важно, какому именно мужчине достанется такое счастье. Тогда как замужество должно являться следствием любви к определенному мужчине. Надеюсь, вы меня понимаете. В муже сокрыт отец. Допустим, в моем доме моим детям не нужен пастор. Прежде всего, им нужен отец, как, вероятно, и всем людям. И только через отца они могут воспринимать меня как священника, не иначе. В то же время исследования психологов доказали, что чувство эмоциональной уверенности и даже радости у ребенка в семье зависит от прочности отношений между родителями. Если прямо сказать, когда его отец, отец ребенка, любит его мать, и наоборот. Это никоим образом не должно быть во имя ребенка. Знаете, как терпят друг друга ради ребенка. Но только во имя любви между ними, между мужем и женой. Совершенно напротив, ребенок начинает себя даже ненавидеть, осознавая боль, причиненную им отцу и матерью в силу того, что они, ненавидя друг друга, ради него, то есть ради ребенка, остаются вместе. Это замечательно раскрыл Евгений Евтушенко в поэме «Голубь в Сантьяго». Найдите эту поэму и прочитайте. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 26 сентября, и тема сегодня – обман последнего времени. Место Писания, 2 послание к Тимофею, 4 глава, 3-4 стихи. Библия говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Библия говорит, что не будут принимать здравого учения. Слово «здравое» — греческое слово «хугиано». «Хугиано» на самом деле описывает здоровую пищу, которая является полезной для вашего организма, помогает развиваться и придает силы. И здесь Дух Святой пророчествует, что в самом конце, прямо перед приходом Иисуса, внутри церкви, будет происходить что-то странное. Многие верующие начнут испытывать отвращение к полезной духовной пище, начнут искать чего-то другого. Библия говорит, они станут выбирать себе учителей, которые будут соответствовать их фантазиям и служить их прихотям. Они больше не захотят здравого и полезного учения. Не позвольте, чтобы это произошло с вами. Позаботьтесь о том, чтобы быть среди тех, кто принимает основательное учение из Божьего Слова. Чтобы быть сильным, подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

дорогой мой Господь, я молю Тебя за детей своих. Сохрани, Господи, сохрани каждого из них. Поставь оград. Пускай милость Твоя не отходит от них. Храни их от всякого зла.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 26 сентября. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 25 стих. Иисус Христос говорит, что наступает время, когда уже не будет говорить притчами со своими учениками, но прямо возвестит об Отце. Апостолы наверняка ждали, когда же наступит это время, потому что Иисус говорил притчами, и они каждый раз подходили к Нему и просили, чтобы Он объяснил им ту или иную притчу. В книге Деяний, когда Дух Святой сошел на учеников, произошло что-то сверхъестественное. Это было не только говорение на незнакомых языках. Мы знаем, что Дух Святой также и Дух Откровения. Он дает откровение, открыто обличает, показывает путь. Вы никогда не услышите, что Он говорил притчами. Мы сегодня крещены Духом Святым и видим истинность слов Иисуса Христа. Он больше не говорит с нами притчами, но открыто. Посредством Духа Святого мы можем понять притчи. Неужели не прекрасно быть человеком, наполненным Святым Духом и Его силою? Неужели не прекрасно, что Господь больше не говорит с нами притчами, а говорит открыто? Слава Богу за этот могучий Дух, обитающий в нас! Возлюбленный, если ты нуждаешься в откровении, верь и ожидай, что Господь открыто будет говорить с тобой. Да благословит тебя Господь! Амин.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

осень, время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Братство! Да здравствует честь, благородство, культура!

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 сентября. Бог слышит тех, кто держится праведности. Господь слышит молитву тех, кто держится праведности, справедливых людей, тех, кто поступает правильно. Притчи 15:29. Расширенный перевод Библии. Бог обещает в своем слове, что услышит наши молитвы, если мы будем преданно следовать за Ним. Что значит «держаться праведности»? Выражаясь простыми словами, это значит отказываться идти на компромисс. Человек, склонный идти на компромисс, это тот, кто следует мнению большинства, даже если понимает, что это неправильно. Это беспринципный человек, приспосабливающийся к обстоятельствам, который отдает себе отчет в том, что идет против правды, но надеется, что это сойдет ему с рук. Мы идем на компромисс, когда чувствуем в глубине души или получаем четкое указание от Святого Духа, что не должны говорить или делать что-либо, и при этом все равно делаем. Мы думаем, Бог хочет, чтобы я поступил вот так, но я буду делать то, чего я сам хочу. В этом случае мы можем винить только самих себя, когда все заканчивается плачевно. Если мы отказываемся идти на компромисс и твердо держимся праведности, Бог видит наше сердце, слышит наши молитвы и отвечает нам. Божье слово на сегодня. Если вы откажетесь от компромиссов, это принесет огромную радость Богу. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

Ну-ка еще раз! Поем аллилуйя!

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелое ранение. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов. Алексей Коломийцев продолжает отвечать на ваши вопросы, находясь в Виттенберге. Пастор Алексей, разве не верят католики, православные и протестанты в одного и того же Бога? Разве Бог разделился?
1: Это очень хороший вопрос. В действительности многие люди задают, а в чем же отличие между тремя ключевыми направлениями христианского мира? В действительности, как православные, католики, так и протестанты, конечно же, верят в одного Бога. Бога Авраама, Исаака и Иакова, который однажды открылся патриархам израильского народа, и который открыл через народ израильский свой закон, и который однажды послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы стать нашим Спасителем. Во все это, конечно же, верят все, кто называет себя христианами. Более того, все эти деноминации, все эти основные церкви имеют одну и ту же Библию, за исключением, может быть, некоторых элементов, которые мы видим, как некоторые книги, которые считаются неканоническими, их признают одни церкви или, может быть, не совсем признают за авторитетные другие церкви. Но основа всех этих трех церквей, безусловно, одна. Ключевое отличие между православными, католиками и протестантами заключается в двух главных вещах. Вопрос номер один – это вопрос откровения. Каким образом Бог говорит человеку? Каким образом мы можем быть уверены, что мы имеем абсолютно точное, авторитетное Божие откровение? Все согласны с тем, что Бог говорит через Библию. Но православные и католики – говорят о том, что Библия является частью чего-то большего, так называемого предания, предания церкви. То есть Библия, она как бы принадлежит церкви, она как бы является частью того, что Бог говорит. И вот Он говорит через Библию и через церковь. Вот здесь православные и католики отличаются. Православные говорят о том, что Бог, говоря через церковь, говорит через соборность. То есть он говорит как бы в общем через общее мнение благочестивых людей в православной церкви. Католики говорят о том, что Бог говорит через Папу Римского и его кардиналов. И есть специальные доктрины, которые говорят о том, что они имеют авторитет или вес, духовный вес в духовной жизни людей. Так вот, протестанты, в отличие от этих двух направлений, говорят о том, что Бог говорит, Бог открывает себя и доносит свое откровение о спасении только через Библию. Библия радикально отличается от человеческих преданий. Библия отличается тем, что она является Словом Божиим. Словом Божиим, которое превышает по своему авторитету, по своей авторитетности, по своей значимости все или что-либо, что существует на земле. Слово Божие, которое гарантирует то, что оно абсолютно безошибочно, абсолютно точно, и оно в действительности говорит о том, что нужно человеку знать для своего спасения. Библия отличается и от предания отцов церкви. Хотя отцы церкви могли быть очень положительными людьми, они, безусловно, были благочестивыми, они стремились к тому, чтобы угодить Богу, но самое лучшее, что могло быть произведено этими благочестивыми людьми, не идет ни в какое сравнение со словом самого Бога, потому что люди, даже самые благочестивые, не могут спасти человеческой души. Это мог сделать только Бог через Сына Своего, Иисуса Христа. Итак, это первое отличие. И второе отличие в ответе на вопрос, как спасается человек. Православие и католицизм говорят о том, что человек спасается через Иисуса Христа, но при помощи церкви, при помощи таинств церкви. Они немножко по-разному относятся к таинствам и к самому процессу спасения, но в этом они сходятся. Протестанты, в отличие от этого, говорят о том, что спасение человеческой души происходит в результате личного воздействия Духа Святого на человеческое сердце. Дух Святой при помощи Слова Божьего производит свою операцию внутри человеческой души, и человек возрождается и получает новое рождение, получает праведность Иисуса Христа. И это происходит в результате только веры, не крещения, ни исповедания, ни какие-то другие формы таинств не играют, не имеют спасительной роли. Они не несут в себе, они не имеют в себе способности сделать человеческую душу иной. Это может сделать только Святой Дух. И Он делает это только благодаря Слову Божьему, только применяя Слово Божие в сердце человеческое. Священное Писание много говорит об этом. Послание Иакова в 1 главе 18 стихом сказано очень ясно. «Восхотев, Он родил вас словом истины». В первом послании Петра мы читаем о том, что «Ибо вы рождены от слова, которое радикально отличается от всякой славы человеческой, от всяких достижений человеческого благочестия, человеческого благородства или человеческого ума». Вот поэтому спасение, оно непосредственно связано с личной верой в Иисуса Христа. Этим и отличается протестантизм.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете намного больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Яков Левин. Сеется семя.
3: Бог. Велик наш Господь, и велика держава Его, и премудрости Его нет конца. Хвалите Его солнце, луна и звезды, и планеты, на каком бы языке восхваление ни происходило, а также вы, свидетели Его открытых истин, и ты, душа моя, воспевай честь и славу Господу всю твою жизнь. Иоганн Кеплер.
2: Наша коллекция вечных хитов.

0: Псалом 136. При реках шумных Вавилона сидели мы и вспоминали вершины древнего Сиона, ковчег завета и скрижали. От нас пленившие хотели услышать о горах Ефронских, чтоб мы под арфу и свирели пропели из песней сионских. Но мы не пели песнь Господню, что нами больше всех любима. Как веселиться нам сегодня вдали от стен Иерусалима! О, если б мы о нем забыли среди безрадостных скитаний, то наш язык от горькой пыли давно прилипнул бы к гортани. Как можно петь вдали от дома, где всюду храмов отражение? Ты, Господи, сынам Едома, припомни наше поражение. О, вавилонская блудница, опустошившая пределы! Блажен, кто из своей десницы в твои владения пустит стрелы, и кто в шатры твои войдет и принесет и меч, и пламень, и огранитный серый камень твоих младенцев разобьет.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Я обнаружил.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы, по информации сайта, прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз и Стефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Я слышал шум.

небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

бесконечная любовь.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
2: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
3: Доброе утро всем, друзья!
4: Всем здравствуйте! Хорошего дня!
3: Медиастудия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна» FM приветствует вас. И сегодня, как обычно по субботам, с 8 до 9 поговорим на духовные вопросы, на библейские вопросы. Тема сегодняшнего разговора – жатва.
4: Великая жатва Царствия Небесного в притчах Христа.
3: Да, но смотрите, само слово «жатва» для нас в определенном смысле религиозное. Когда мы хотим сказать проще, мы говорим «урожай». Мы говорим, что наступило время собирать урожай, например. Когда мы произносим слово «жатва», здесь чувствуется глубокая взаимосвязь со Священным Писанием. Потому что и в культуре нашей, в российской, и в, вообще, наверное, в мировой культуре библейская тема жатвы, она очень глубоко в нас находится. И всякий раз, когда мы на полях, работники сельского хозяйства собирают урожай, да, или жатву, совершают жатву, мы вспоминаем в той или иной мере Священное Писание. Может быть, кто-то явно, а кто-то, ну, может быть, опосредованно. Но слово «жатва» звучит гораздо даже шире, чем просто сбор плодов с деревьев или от земли. Слово «жатва» — это что-то глобальное, что-то, можно так сказать, касающееся всего нашего бытия. Мы используем слово «жатва», когда говорим о том, что человек что посеял, то и пожнет. Да? То есть не только о плодах речи, но и о поступках речи, о его принципах жизни. А когда мы говорим о жатве, мы говорим о какой-то, я не знаю, глобальной, глобальных итогах всей человеческой цивилизации. То есть жатва — это что-то, что в той или иной мере затрагивает каждого человека. А жатва — это еще и суд, конечно же. Вот вопрос, наверное, для нас сегодня, который мы попробуем затронуть, это разобрать, о чем в притчах своих Христос говорил, когда говорил о жатве Царствия Небесного. А какие персонажи он использовал в этих притчах, какие истины хотел нам донести, чтобы сегодня, да, когда в отдельных церквях, а может быть даже во многих, отмечаются праздники жатвы или дни благодарения, или просто когда селяне, например, отмечают день урожая или еще какие-то такие события, когда подводится итог работе, летней работе на земле, вот, ну, чтобы нам, наверное, найти такие для себя стойкие ассоциации, которые есть в притчах Христовых и говорят нам о Царстве Небесном. Вот, собственно, об этом попытаемся поговорить сегодня.
4: То есть люди неверующие подводят итоги года в Новый год, а мы, как христиане, должны делать это в праздник жатвы?
3: Ну, смотрите, мы, наверное, определенные итоги подводим едва ли не каждый день нашей жизни. Мы анализируем нашу жизнь и пытаемся понять, к чему же мы пришли. Ну, кто-то делает это в конце года. Например, бизнес, в общем-то, привязанный к законодательству каждой страны, он проводит анализ в конце какого-то там бухгалтерского года, да. А селяне, те, которые занимаются сельским хозяйством, люди, они проводят обычно осенью, подводят итоги. Ну, и еще когда урожай продан. Вот сегодня, например, есть сложности с реализацией урожая зерновых, и для кого-то жатва еще не завершена, потому что хорошо, когда плоды собраны и плоды отправлены туда, куда, где они нужны, да, получены финансы, и люди готовятся к следующему году. Потому что жатва – это не только определенный итог, это еще и взгляд в будущее, то есть с чем мы в это будущее вступаем, в следующий год вступаем, например. Или с чем мы приходим к вечности, когда речь идет об отдельной человеческой жизни или о жизни всей цивилизации человеческой.
4: Ну, интересно, я на это никогда так не смотрела. Действительно, что как будто перезапуск происходит не в середине зимы, как это мы привыкли обычно делать и представлять это, а осенью. Это звучит гораздо логичнее. И дети идут в школу осенью, и как будто все и заканчивается, и начинается осенью.
3: Ну, здесь время не принципиально, но, тем не менее, притчи Христовы, они нас направляют именно к земле, то есть к плодам, к тому, что было посажено, было взрощено и собрано. Чтобы мы посмотрели на весь совершенный путь, на весь этот совершенный труд и могли сказать, ну вот, вот это мы имеем на сегодняшний день, к этому мы готовы. Поэтому, наверное, многие праздники, вот касательно как раз жатвы, в древние библейские праздники, они тоже были такими, по большей части, сельскохозяйственными. С ними увязывался Новый год, то есть Новый год начинался вот как раз после сборов урожая. Новый год, кроме того, начинался праздник кущи и труб. И, в общем-то, это было много, целый ряд взаимосвязанных между собой таких торжеств.
4: Ну, то есть для людей того времени, времени, в котором жил Христос, праздник жатвы – это было такое прям большое масштабное знаковое событие? Ну, просто мне в детстве казалось, что праздник жатвы – это какой-то странный праздник, это еще и не Рождество, и до остальных праздников ему далеко, знаете, как будто, ну вот христианам захотелось себе там праздник где-то осенью устроить, что-то грустным осенью стало, нравится что-то праздновать, поэтому будем праздник жатвы праздновать. И мне в детстве это казалось прикольным, а когда я выросла, поняла, что у этого праздника гораздо более глубокое значение.
3: Ну так со всеми праздниками, и Священное Писание, оно нас учит тому, чтобы мы детям своим рассказывали суть как раз всех происходящих праздничных событий, чтобы это было не просто такое веселое времяпрепровождение, а чтобы это ну, было какое-то осмысленное действие, чтобы через это постигались какие-то глубокие духовные истины. И действительно, мы имеем Рождество, мы празднуем Рождество, мы празднуем Пасху, мы празднуем Троицу. Это такие новозаветные праздники, которые связаны с жизнью нашего Господа Иисуса Христа. Когда речь идет о жатве, вот об этих осенних праздниках, здесь, наверное, мы исходим из древних праздников, дохристианских, которые как раз были связаны со сбором урожая.
4: Ну, хотя человечество на протяжении всей своей истории праздновало жатву, разве нет?
3: Человечество,
4: так или иначе?
3: Да, безусловно, конечно. Но мы должны понять одну такую вещь. В разных регионах жатва проходила в разное время. И в одном случае это одни сроки, в другом случае это другие сроки. Например, если мы возьмем Палестину, то там урожай собирался несколько раз в год. И, например, праздник Пятидесятница или Троица, это тоже было в свое время время собирания плодов, первых плодов. А уже праздник вот как раз кущи, труп или Рош-Хашана, Новый год, это как раз праздники, привязанные к окончательному сбору урожая, тогда, когда природа, ну, скажем так, уходит на отдых, наступают времена похолодания, но ближе уже к Пасхе снова начинаются плодоношения и собираются какие-то определенные плоды. Поэтому Пасха тоже была в некотором смысле увязана с сельским хозяйством. Все праздники вокруг земли в основном, вот, и праздники библейские вокруг земли. В Новом Завете мы получаем праздники, которые в основном связаны с событиями жизни Господа нашего Иисуса Христа, и они становятся основными. Но речь сегодня даже не о празднике, речь сегодня о той важной мысли, которую пытался нам передать Господь и Спаситель. Речь сегодня о итогах. Праздник жатвы, любой праздник жатвы, любое подведение итогов должно нам говорить о том, что человеческая жизнь рано или поздно будет подытожена. Она закончится. А закончится не только жизнь отдельного человека, но еще и жизнь человеческой, существование человеческой цивилизации должно подойти к определенному итогу. Как раз то, что мы называем вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа, вот его, согласно книге Откровения, предваряет некая великая жатва. То есть, когда будет окончательно собран урожай с этой земли. И речь идет уже не о плодах земных, не о пшенице, не о яблоках, не о грушах. Речь идет о людях. И каждый человек уже

0: жизни, я не знаю, взаимоотношений с Богом, что изменилось за этот год и так далее?
1: Ну, наверное, по привычке многие из нас размышляют о конце года в конце года.
0: Ну да.
1: В новогодние праздники, ну так мы привыкли, да? Скорее, например, в церковные праздники жатвы мы радуемся, ну, неким определенным достижением, вспоминаем о чем-то, что было совершено. Ну и больше мы напоминаем себе о том, что нас ждет в будущем.
0: То есть праздник жатвы – это время, когда можно поговорить про Армагеддон?
1: Ну, отчасти да, можно сказать и так.
0: Просто у нас всегда вот в этот праздник, театральные постановки же ставятся в этот праздник, и они всегда как раз эту тему затрагивают последнего времени.
1: Ну, у кого как, в церкви, но обычно, да, люди или церкви, вот протестантские церкви, украшая свои церкви какими-то плодами, как раз говорят о том, что мы тоже, как эти плоды, вот предстоим пред Богом. Это призывает нас к определенной ответственности и к определенному поведению. Да, то, что мы не просто живем, получая в нашей жизни на сегодняшний день что-то необходимое. Мы живем для того, чтобы что-то вернуть в нашей жизни, вернуть Богу. Христос рассказывал такую притчу о смоковнице, которая не приносила плода, и хозяин уже решил срубить ее, зачем она и место занимает. Но садовник говорит ему: можно я еще некоторое время о ней позабочусь? Я обложу ее, как там написано, навозом, да, ну то есть как-то удобрю землю, да, я буду ее поливать, я буду о ней заботиться, не принесет ли она плода. И в течение, ну там предложен срок, ну некая символическая цифра, 3, в течение 3 лет он будет о ней заботиться, чтобы посмотреть, будет ли от нее плод.
0: То есть мы сейчас живем во время, когда нас обложили навозом, и надеются, что мы хоть что-то сделаем, какой-то плод принесем, начнем шевелиться?
1: Ну, как написано, что нам от Господа дано все потребное для жизни и благочестия. То есть мы имеем на сегодняшний день все необходимое для того, чтобы приносить плод Господу. Кто-то скажет: а мне мало. Нет, не мало. Тебе достаточно. Все зависит от того, какого плода от тебя ожидает Господь. И человек, да, в своей жизни на это должен быть нацелен. Потому что ответственно перед Богом и опасно, наверное, имея многое, много благ, да, остаться без плода. Вот что, в чем проблема. Потому что, как сказано, да, такие деревья срубают и бросают в огонь. То есть, опять же, мы видим вопрос жатвы. С хорошего дерева собрали урожай, с которого есть что собрать, с плохого дерева убрали дерево. Зачем оно и место занимает?
0: С плохого дерева убрали дерево.
1: Ну, и причем плохое дерево – это не то, которое
0: некрасивое,
1: а то, которое плода не приносит. И вот как раз жатва или напоминание о жатве, о великой жатве, должно обратить наше внимание на себя. А с чем мы приходим пред лицо Господне?
0: Предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, и мы к вам, друзья, вернемся.
2: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
3: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
1: Доброе утро всем, друзья! Продолжаем наш эфир. Сегодня с вами Юрий Кривонос и Аля Ануфриева.
0: Да, и говорим мы на тему «Великая жатва Царствия Небесного в притчах Христа». Юрий Анатольевич, в каких же притчах?
1: Давайте начнем с притчи о пшенице и плевелах.

0: любопытная притча, потому что в ней мы сразу видим и персонажей, участвующих в Великой Жатве, и видим, что не все ладно на земле, с которой собирается жатва. Есть, оказывается, разные по роду своему растения, которые, ну, предстоит пожать. Вот есть пшеница, безусловно, понятно, что это добрый злак, а есть плевелы. Это тоже злак, очень похожий на пшеницу, но пустой, в нем нет зерна. И он растет вместе со пшеницей, и сложно порой бывает сразу отделить. А кроме того, наверное, вырывая одно от другого, как бы вытаскивая, пытаясь очистить пшеницу от плевел на поле, мы столкнемся с тем, что повредится и пшеница. И поэтому Спаситель в притче рассказывает такую ситуацию, что, ну, вот было поле, вышел сеятель, он посеял пшеницу, но в то время, когда никто не видел, пришел некий враг и посеял плевелы. И выросло и то, и другое. Хотели работники поля навести порядок на поле, вычистить, но хозяин сказал: нет, не надо, оставьте все это до жатвы. Мы видим здесь интересную картину. Во-первых, есть сеятель, персонаж такой. Ну, сеятель — сам Господь наш Иисус Христос. Поле — это мир. Доброе семя — это сыны царствия, праведники. Плевелы — это сыны лукавого, нечестивцы. Да? Враг — это дьявол. Жатва — это кончина века, то есть конец земной истории. А жнецы — это ангелы, посланные сыном человеческим. То есть речь о чем идет? О глобальных вещах.
1: Интересно, что проповедникам всегда приходится очень долго объяснять, почему плевелы и пшеница должны были расти вместе, почему их сразу не отделили друг от друга. Я просто о том, что когда Христос рассказывал эту притчу, все эти образы для людей того времени были очень яркими. Они же сами сеяли эту пшеницу, они прекрасно знали, что такое плевелы, они их своими руками, может быть, пытались отодрать друг от друга, но у них ничего не получалось. А для людей нашего времени это не настолько яркий прообраз, то есть нам приходится очень сильно в него вникать. Я иногда размышляю, а какой аналог мог бы в нашем современном мире быть вместо пшеницы и плевела, чтобы было людям понятно и ярко. Если бы Христос сейчас говорил эту притчу, он бы не сказал нам про пшеницу и плевела.
0: Ну, я не знаю, как здесь, что здесь можно придумать. Например, как если бы кто-то строил дом, и в процессе строительства туда бы попадали какие-то, ну, скажем, не очень качественные кирпичи или не того вида кирпичи. И уже когда дом выстроен, да, а кто-то бы сказал: ой, смотрите, а здесь не тот кирпич. И что делать? Разбирать весь дом из-за нескольких кирпичей? Да пусть даже их там будет половина. Если дом стоит, то пусть стоит. Но жатва все равно нам близка. Мы в той или иной мере связаны с землею. Чтобы что-то перебрать, нужно определенное время. И, кроме того, сложно какие-то вещи, которые ты выдергиваешь, допустим, вставить обратно. Ты же уже назад не вставишь. Речь идет о действии, которое не имеет обратного хода. Жатва — это жатва. Это не просто, скажем так, ну, перестановка мебели с места на место. Давайте, или переборка вещей, давайте в шкафу вот эти вещи хорошие сюда положим, плохие вынесем, выбросим или отдадим в секонд-хенд.
1: Нет, мы все остальное вместе. Даже если в церкви есть люди, которые не попадут в итоге на небеса, они все равно будут в церкви, пока церковь не будет вознесена.
0: Речь не только о церкви, речь идет обо всем мире. Обратите внимание, когда говорится о Царстве Небесном, говорится не только обо всей церкви. говорится обо всем мире.
1: А как может быть пшеница и плевел во всем мире? Если мы берем не контекст церкви, а просто общество, мы привыкли думать, что вот у нас есть верующие, и они все как бы в церковь собраны. А все, кто не в церкви, то они не спасутся, потому что они неверующие. Получается, вся церковь — это пшеницы, а все неверующие — это плевелы. Но, судя по вашим словам, получается, что не так, что как бы пшеница не ограничивается только церковью?
0: Смотрите, пшеница — это праведники. Безусловно, что всякий праведник будет близок к церкви, потому что Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Но, тем не менее, Христос делает заявку на весь мир. То есть весь мир, каждый человек будет иметь определенный итог своей жизни, предстанет пред Богом, то есть будет пожат. Иногда, извините меня за сравнение, смерть называют жнецом, великим жнецом. То есть вот уходят души, уходит человек, его уже нет на земле. Он на земле не существует. Но он остается существовать как душа. И эта душа предстанет пред Богом. Каждый человек, каждая душа даст пред ним отчет. Поэтому и жатва, поэтому и жнец, смерть как итог человеческой жизни, не просто уничтожитель, а тот, кто собирает кого она послана собрать. Плюс ангелы принимают активное участие во всем этом. И в религиозном представлении, в представлении христиан и даже мусульман, можно сказать, ангелы участвуют и в рождении, и в кончине каждого человека. То есть они присутствуют, и они определяют, кто куда должен пойти перед судом Господним. Так что наша жизнь — это не просто такой хаотичный рост, где попало. Мы живем в мире, которое пред Богом как поле, засеянное людьми. Кто бы где ни расселился, он некое растение, которое будет пожато. И предстанет пред Богом как добрый плод или не очень добрый плод. Или вообще без плода. Поэтому здесь это касается всех. Притчи Христовы о жатве, о Царстве Небесном, касаются всех, а не только церкви, где бы они ни находились. Поэтому мы видим здесь такая глобальная история, и она касается не просто воздаяния за определенные поступки, например, раздача медалей после проведенной Олимпиады или другого соревнования. А жатва — это все, это конец, это итог. После нее будет определено, кто может быть в Царстве Небесном, а кто не может быть. Решаются гораздо более важные вопросы бытия, чем просто какие-то медали в человеческой жизни или, зарплата, получка, авансы или премия.
1: Вы, кстати, упомянули, что смерть представляется жнецом. Но когда мы персонализируем такое понятие, как смерть, делаем из него что-то, знаете, не то что дышащее, а что-то материальное, то люди же из-за этого и начинают поклоняться смерти. То есть все вот эти течения как раз из-за того, что они взяли смерть и ее возвели в ранг Бога. То есть что сама смерть...
0: Давайте исходить из Священного Писания, потому что в различных легендах и в суевериях мы можем по-разному смотреть на смерть. Я бы все-таки склонялся к тому, что здесь смерть как некая метафора, и не о ней говорим, а вот ангелы — конкретные существа. И они те, кто присутствуют и при рождении нашем, и при смерти нашей. Чтобы человек был помещен туда, чего он достоин, в то место, в которое он достоин попасть. И можно здесь вспомнить притчу Христа о богаче и Лазаре, когда бедный праведный Лазарь попадает на лоно Авраамова, ангелы его туда относят. А богач попадает в преисподнюю, куда-то вот в место мучений, и мучается там. Как уже он туда попадает? Ну, тоже возможно, что ангелы его туда отправляют. А, ну, кто чего достоин? Кто каким плодом оказался? То есть каждый человек должен понять, кто он. И если, например, мы не все работаем на поле, то все ходим в магазин, согласитесь. И в магазине, когда вы выбираете из вот коробок с какими-то помидорами, огурцами или там еще какими-то плодами, вы же выбираете лучшее, оставляя не очень хорошее. Это наше свойство человека, каждого человека, что когда нам предоставляется возможность выбрать, мы выбираем лучшее из ящиков. Ну, а худшее, в конце концов, остается в ящике, и потом вы видите на базарах или даже в магазинах, в больших супермаркетах, вот эти ящики с уже никому не нужными плодами, они или гнилые, или вообще там, как бы некрасивые совсем, их никто не хочет брать. Но каждый из нас жнец, даже если не на поле, но в магазине точно. Поэтому мы должны обратить внимание, а мы, вот достойны ли мы, чтобы взять нас в первую очередь, во вторую очередь, чтобы мы куда-то попали, и кто нас будет оценивать, и по какому принципу нас будут оценивать.
1: Ну да, не хотелось бы в итоге выяснить, что мы гнилой помидор.
0: Гнилой помидор, или мы вообще несъедобный продукт какой-то. Мы непонятно, почему попали в эту коробку, и, безусловно, мы будем из нее выброшены. И вот когда речь идет о жатве, вот они жнецы, вот они жнут все, но когда они пожинают, они отбрасывают плевелы в отдельные кучи, а пшеницу собирают. Пшеница будет отправлена в житницы, а плевелы будут сожжены, да, чтобы не развеивать свое бесплодное семя.
1: Друзья, давайте послушаем новости и вернемся к вам.
2: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
1: Друзья, мы снова с вами в студии сегодня, Юрий Кривонос и Аля Ануфриева. И говорим мы о Великой Жатве Царствия Небесного в притчах Христа.
0: Что нужно здесь снова повторить, друзья? Жатва – это, скажем так, эпизод глобальный, даже не эпизод, наверное, а как некий итог нашей жизни и касается всех. То есть никто из нас не избежит. Все мы в той или иной мере будем оценены и будем пожиты.
1: Погодите-ка секунду, а у нас же есть, у нас есть, получается, второе пришествие, после которого будет большой суд, и есть жизнь и смерть каждого отдельного человека, который приходит к Богу лично. Вот у меня всегда запутывалось, что зачем идет, то есть все люди когда-нибудь умрут. Кому-то повезет или не повезет умереть во время второго пришествия, и они сразу отправляются на этот страшный суд. А те, кто умерли до, что с ними происходит, можете?
0: Все придут на страшный суд.
1: Даже если они уже в раю.
0: Смотрите, когда речь идет о Церкви Христовой, здесь есть определенное отличие. То есть мы видим, согласно Евангелию, что жатва – это процесс не однодневный. Жатва – достаточно долгий процесс. Но, тем не менее, у нее есть некий вот апогей, которого она достигает.
1: То есть жатва идет с момента грехопадения? Ну, с момента, точнее, смерти первого человека, можно так сказать.
0: Ну, каждый человек должен предстать пред Богом. Но, тем не менее, смотрите, всеобщая жатва — это всеобщее воскресение. То есть каждый человек, который жил на этой земле, предстанет пред Богом в теле своем. Вот интересно. И каждый будет оценен сообразно тому, что он делал в этом теле, и кому он принадлежал, какого рода семенем или плодом он является. Вот, и уже дальше ему будет дана оценка его поступкам, ему жизни, ему самому. Вот мы смотрим с вами историю о суде, точнее, Христос говорит нам о будущем суде Сына Человеческого над всеми живущими, когда Христос придет во славе Своей с ангелами Своими и соберут пред Ним всех, и злых, и добрых, все пред Ним соберутся. И Он отделит одних от других, как овец от козлов. Написано, да, и одни войдут в Царствие Небесное, другие будут отброшены, не войдут в Царствие Небесное. Что мы видим? Мы видим, что разделение есть, присутствует, и жатва — это всегда разделение. Во время жатвы не будет такого диалога, например, ну вот что же нам делать с этими гнилыми помидорами? Ну ладно, давайте их оставим. Нет, не положат гнилые помидоры вместе со здоровыми, да, с полноценными.
1: Но это гнилые помидоры, которые выточили уже из компостной ямы. А что мы говорим о гнилых помидорах, которые забрали домой, и они оказались гнилыми? Или это невозможно?
0: Невозможно. Вот смотрите, когда речь идет о пшенице, речь идет о сынах Царствия Небесного, о сынах Божьих речь идет, по природе своей ценных. А когда речь идет об отбросах, если так можно выразиться, да, ну, то, что будет выброшено вон, да, то тут говорится о том, что это, во-первых, вообще не добрый плод, вообще тот, который и в пищу не употребляется, ну, если говорить сельским хозяйством, да, зачем он нам в житницах? Только потому, что он вырос. Да, всякое растет на поле. И тем не менее, мы не всякому плоду рады. Согласитесь, мы рады только тому, от которого нам будет определенная польза. Поэтому в Царствие Небесное войдут те, которые в это Царствие Небесное подходят, для которых оно предназначено, не для всех. Не только потому, что я жил на этой земле и существовал на ней. Нет. Чтобы мне войти в Царствие Небесное, мне нужно стать тем плодом, которое ему подходит. Если я что-то иное, ну, скажем так, жил в этой жизни для себя, жил нечестиво, жил, отвергая даже жизнь по совести элементарно или по закону, я просто, вот, так сказать, наслаждался этой жизнью, портил жизнь другим еще, может быть, преступления совершал. И на что я рассчитываю вообще-то? Что-то же должно меня изменить хоть как-то.
1: Погодите-ка, но в Библии ведь написано, что после своего распятия Христос спустился в ад, да, и проповедовал людям, которые находятся там. То есть после смерти еще возможно совершать какие-то телодвижения в сторону рая?
0: Вообще, эта история со схождением Христа Иисуса в ад, в преисподние места земли, скорее говорит о величии и о вознесении Христа, чем о спасении человечества, которое находится в преисподних местах земли.
1: Ну, тогда не было бы смысла туда спускаться. Зачем вам разговаривать с тем же, надавить на бальзу мозолем?
0: Смысл есть. Смысл есть, он, наверное, скорее его озвучить в другой какой-нибудь передаче, не в сегодняшней. Мы сегодня говорим о жатве. Есть другая притча, притча о неводе, где Христос рассказывает о рыбаках. То есть он следующий приводит пример, понятный людям, люди другой профессии. Вот вы ловите рыбу, вы когда вытащили сети, вы то, что хорошее, оставляете в лодке, то, что плохое, сразу же выбрасываете. Оно либо мелкое, либо, может быть, это рыба, которая не идет в пищу. Зачем она вам, да, на столе? Цель же не для того, не в том, чтобы как можно больше вытащить, а в том, чтобы вытащить хорошее. А что здесь Христос хочет сказать? Опять мы видим принцип избирательности. Есть те, кто оценивают. И есть время, когда, ну, каждый человек будет извлечен из привычной ему среды. Все попадут в эту сеть, условно говоря. Каждый человек будет с земли пожат или извлечен из этой воды. И каждый будет оценен, к чему он готов, к чему он предназначен. Вот слова Христа: так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. На сегодня мы, ну или скажем так, нередко люди праведные, да, церковь, задумываются, а могли бы мы здесь, на земле, жить в каком-то своем водоеме, условно говоря. Вот здесь водоем только для хороших. Вот как сегодня немало создается таких аквариумов или больших водоемов, где выращивают рыбу определенного сорта. И потом, ну, это удобно для бизнеса, удобно, продают ее. Это же здорово. Во-первых, несложно ловить. Во-вторых, не будет всякого мусора, сорной рыбы, особенно когда ты нацелен на определенное качество. Но любопытно, что в мире не так. Невозможно отделить людей одних от других сразу, и вот здесь будут жить праведники, а там пусть живут нечестивцы.
1: Нам бы хотелось, на самом деле. Я на одном из эфиров высказывала предположение, что было бы, наверное, круто собрать всех преступников в один город, обнести его стеной, и пусть они там живут. А но, весь мир был бы счастлив.
0: Но на самом деле так мир и живет. Обратите внимание, есть тюрьмы, есть места заключения различные, куда собирают людей, действительно совершивших определенные преступления, нарушивших закон. Да, такое есть. Другое дело, когда речь идет о праведниках. Ну вот, как, например, мы сделали тюрьмы для нечестивых людей, давайте для хороших людей создадим свои добрые места. Такие вот места, где не будет никого злого. Но что происходит в среде, вот в этой среде, из которой как будто убрали всех нехороших людей, начинают появляться свои нехорошие. Начинается, продукт начинает портиться. Невозможно собрать идеальных людей. Невозможно. Невозможно их выбрать на сегодняшний день и оставить их, и чтобы они вот такими замечательными жили и существовали. Нет, мы, пожалуй, каждый из нас находится в определенной стадии такой борьбы, да, где непосредственное соседство рядом с теми, кто, ну, нарушает закон, ведет нечестивую жизнь, заставляет нас быть ближе к Богу, заставляет нас следить за своим собственным благочестием. Убери нас из этой среды, мы перестанем это замечать. Мы не будем видеть, что происходит с нами. Нам нужно, вот этот процесс нам нужно видеть, нам нужно понимать. А что с нами происходит, где мы находимся и как мы себя ведем. Поэтому в современности, вообще, в принципе, в жизни нашей на Земле невозможно отделить сегодня нас одних от других. Во-первых, еще и потому, что мы сами, ну, скажем так, несовершенны, не созрели мы еще. И отдели нас во что-то, ну, посели нас во что-то отдельное, ну, это значит не дать нам вызреть, не дать нам приготовиться ко встрече с Царствием Небесным. Да и где будет та среда, в которой мы будем делать что-то действительно доброе и понимать, что мы делаем доброе, а не злое? Вот здесь очень много аспектов, которые, в общем-то, говорят о том, что нам важно быть в этом мире, и мы вместе в нем находимся. И человек, который находится сегодня среди отвергающих благодать Христову, завтра может оказаться в ней.
1: Хорошо, время для музыкальной паузы.
2: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии сегодня Юрий Кривонос и Аля Ануфриева. И обсуждаем мы тему «Великая жатва Царства Небесного в притчах Христа».
0: Да, друзья, ну смотрите, поговорив и довольно долго, мы поняли, что жатва будет. Жатва касается каждого человека. И жатва определит качество каждого нашей жизни и определит, достойны ли мы Царствия Небесного. Но что еще важно понимать? Есть другие принципы. Это прежде всего рост невидимый. То есть мы не видим, как растет Царствие Небесное. А растет оно, наверное, как раз за счет того, как растем мы, духовно растем. И об этом говорит притча о горчичном зерне, которое малое, одно из самых малых зерен, но посеянное вырастает в высокое дерево. То есть у Царствия Небесного есть огромный потенциал, и этот огромный потенциал в том маленьком семени, которое, можно сказать, например, Слово Божие, или жизнь Божия внутри нас, жизнь Христова, Дух Божий внутри нас. Оно кажется незначимым, но на самом деле является большим. А потом следующая притча — это притча о закваске. Здесь как раз тоже говорится о том, что всего лишь малое количество вещества, брошенное в муку с водой, заставит перекиснуть все тесто, да, скажем. То есть вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть положили и достигло уже до всего.
1: Но эту поговорку обычно используют в негативном ключе, когда говорят о том, что плохой человек испортит доброе сообщество, а доброму человеку заквасить худое сообщество гораздо сложнее. Поэтому же и написано в Библии, что худые сообщества развращают добрые нравы.
0: И тем не менее, закваска Царствия Небесного проникает во все сферы. То есть вот она распространяется. Происходит распространение. Да, есть плохая закваска, когда что-то портится. Здесь мы уже говорим не о закваске, а о каком-то гниении, да? Не о доброй закваске. Но используется, да, и в ту, и в другую сторону. Все зависит от контекста. Но речь о чем идет? Что вот оно малое, вот оно небольшое, вот Христос и апостолы. А потом появляется церковь первоапостольская. А потом эта церковь распространяется уже по всей Римской империи. А потом это уже общество, которое влияет на всю эту империю, и миссионеры идут во все концы земли. И сегодня мы говорим о том, что церковь есть везде. То есть вот она, закваска, она распространяется благодаря, скажем, такой благодаря тому, что возникает, что-то возникает все время по роду своему. И это здорово. Следующий принцип Царствия Небесного — это его ценность. Если есть, мы говорим о невидимом росте, мы говорим об избранности, мы говорим о проникающем действии, то теперь о ценности. Это притча о сокровище и жемчужине. Когда человек, ищущий хороших жемчужин, находит одну, особо дорогую, и продает все, что имеет, чтобы приобрести ее. Таким образом, Христос в этой притче показывает нам, что ради Царствия Небесного нужно быть готовым оставить все. Потому что ты не можешь жить и в земном, и в небесном одновременно. Твоя вечность не может быть связана и с тем, и с другим. Ты должен сделать свой выбор. Поэтому здесь мы должны определиться с ценностями. Так что мы можем повторить некоторые критерии. Во-первых, разделение неизбежно в жатве. Во-вторых, Бог долготерпелив, но не бесконечно. В-третьих, очень важный критерий разделения — это принадлежность Христу. ты являешься ли тем семенем, которое посеял Христос? Вот в сердце твоем есть жизнь Божия?
1: Не поняла, что значит принадлежность Христу? То есть может разве быть пшеница, не принадлежащая Христу?
0: Не может быть. Если это пшеница, она принадлежит Христу. Если он ее сеял, она ему принадлежит.
1: Бывает такое, что сама пшеница не знает, принадлежит она Христу или нет?
0: Бывает. Тогда ей нужно это объяснить. А дальше. Жатва — это конец века, а не конец мира. Но и участь определена окончательно. Вы обратите внимание, что если говорить о Царстве Небесном, а не как о некоем следующем посеве, постороннее, чуждое или испорченное не будет сеяться заново, вновь. Куда-то помещено вновь, да, в новую, в новое небо, новую землю, как говорит нам Откровение. Оно просто будет выброшено. А поэтому участь определяется окончательно. Невозможно восстановить испорченное яблоко, согласитесь. Ну зачем? Если оно испортилось, ну проще его бросить в землю на компост. А если речь идет о каких-то злаковых, то их просто сжигают. Поэтому, друзья, когда мы подводим некие итоги, да, нашего труда, благодарим Бога за полученное от Него, смотрим на то, что мы заработали, как мы прожили эту жизнь, поразмыслим, наверное, и Он на нас смотрит с мыслью, да, достигли Он в нас того, что Господь ожидает. Выросли ли мы тем, что в нас заложено от Бога? Или, может быть, мы нашу жизнь упорно посвящаем только каким-то греховным наслаждениям?
1: Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. На сегодня мы заканчиваем. Всем хорошего дня.
0: Благословения вам.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки.

0: меня.
1: Аудиомысли представляет. Одиночество – вот проклятая вещь. Вот что может погубить человека.
2: Грин.
1: Человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо в таком состоянии он больше чувствует себя человеком, то есть чувствует развитие своих природных задатков. Но ему также присуще сильное стремление уединяться.
2: Кант.
3: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Уличенный монах. Пришли к святому епископу Аммону братья одного монастыря и стали жаловаться на монаха, который пал так низко, что к нему ночью приходила женщина, и стали требовать от преподобного Аммона, чтобы он изгнал этого монаха, сняв с него иноческие одежды. Епископ отказался. «Я не поверю, пока не смогу убедиться в этом сам». И вот монахи проследили, как блудница зашла в келью этого несчастного инока и сообщили об этом епископу, и он сказал: «Пойдемте вместе». Постучались в дверь к монаху, тот, трепещущий от страха, вышел им навстречу. Епископ с братьями вошли в келью. Амон догадался, что монах спрятал свою ночную гостью под стоявшей в келье бочкой. Он сел на эту бочку и сказал монахам: «Обыщите все углы комнаты». Те начали искать, залезли в погреб, но никого, конечно, найти не смогли. Никто из них не посмел попросить: «Встань, владыка, мы посмотрим под бочкой». Постояв, они сказали: «Мы никого не нашли». Амон ответил им: «Видите, как вы согрешили. Идите и кайтесь». А сам остался с тем монахом, подошел к нему, не сказав и слова в укор, а только взяв его за руку, с любовью шепнул ему тихо: «Брат, брат, следи за душой своей, помни, как кратка эта жизнь». И вышел.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Слова были вкусными, словно свежая выпечка. Жизнь наполнена чувствами.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 сентября. Бог слышит тех, кто держится праведности. Господь слышит молитву тех, кто держится праведности, справедливых людей, тех, кто поступает правильно. Притчи 15:29. Расширенный перевод Библии. Бог обещает в своем слове, что услышит наши молитвы, если мы будем преданно следовать за Ним. Что значит «держаться праведности»? Выражаясь простыми словами, это значит отказываться идти на компромисс. Человек, склонный идти на компромисс, это тот, кто следует мнению большинства, даже если понимает, что это неправильно. Это беспринципный человек, приспосабливающийся к обстоятельствам, который отдает себе отчет в том, что идет против правды, но надеется, что это сойдет ему с рук. Мы идем на компромисс, когда чувствуем в глубине души или получаем четкое указание от Святого Духа, что не должны говорить или делать что-либо, и при этом все равно делаем. Мы думаем, Бог хочет, чтобы я поступил вот так, но я буду делать то, чего я сам хочу. В этом случае мы можем винить только самих себя, когда все заканчивается плачевно. Если мы отказываемся идти на компромисс и твердо держимся праведности, Бог видит наше сердце, слышит наши молитвы и отвечает нам. Божье слово на сегодня. Если вы откажетесь от компромиссов, это принесет огромную радость Богу.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Друзья, благословений вам! С вами радио Пилигрим.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 26 сентября, и тема сегодня — «Обман последнего времени». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 4 глава, 3-4 стихи. Библия говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Библия говорит, что не будут принимать здравого учения. Слово «здравое» — греческое слово «хугиано». Хугиано на самом деле описывает здоровую пищу, которая является полезной для вашего организма, помогает развиваться и придает силы. И здесь Дух Святой пророчествует, что в самом конце, прямо перед приходом Иисуса, внутри церкви, будет происходить что-то странное. Многие верующие начнут испытывать отвращение к полезной духовной пище, начнут искать чего-то другого. И Библия говорит, они станут выбирать себе учителей, которые будут соответствовать их фантазиям и служить их прихотям. Они больше не захотят здравого и полезного учения. Не позвольте, чтобы это произошло с вами. Позаботьтесь о том, чтобы быть среди тех, кто принимает основательное учение из Божьего Слова. Чтобы быть сильным, подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

0: улицы отдыха.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелое ранение, он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: прямом эфире. Тайный радиоперехват лекций профессора Вельзевулова.
1: Запомните и запишите ваши конспекты. Враг хочет привести человека в такое состояние, когда он мог бы спроектировать лучший в мире собор. Радоваться этому собору, но не больше и не меньше, чем если бы его спроектировал кто-нибудь другой. В сущности, враг хочет, чтобы человек был совершенно свободен от предубеждений в свою пользу и мог бы радоваться своим способностям так же искренно и благодарно, как и способностям ближнего, восходу солнца или водопаду. Враг хочет, чтобы каждый человек в мире увидел, что все существа, в том числе и он сам, великолепны и прекрасны. Он хочет по возможности скорее разрушить в человеке животное самообожание. Но, боюсь, конечная его цель в том, чтобы восстановить в нем благожелательность и милосердие ко всякому творению, включая себя самого. Когда он действительно научится любить ближнего как самого себя, ему будет дано любить себя как ближнего. Мы никогда не должны забывать самую отталкивающую и отвратительную черту врага. Он действительно любит этих безволосых двуногих, которых он создал. И правая рука его всегда возвращает им то, что отнимает левая.
2: А это что?
3: Нас опять послушивай!
0: По техническим причинам мы останавливаем трансляцию радиоперехвата лекции профессора Вельзевулова. До новых встреч!
4: Вы слушаете радио Пилигрим.

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на

0: войди в мою сущность. Будет созвучность, благополучность жизненных строк.
1: Это

я вытравлю глупость, фригидную трусость, зависимость, скупость. Мне нужен лишь вдох.

0: ты сила и чуткость, в бою обоюдность, дверь и доступность, творец всех эпох.
1: И ты

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 10. Что отвечать тем, которые думают, что воскресение применимо только к телам, а не к душам? Некоторые думают, что речь может идти только о воскресении тел, и потому утверждают, что и это первое воскресение будет в телах. Кому свойственно, говорят они, падать, тому свойственно и восставать, воскресать. А падают, умирая, тела. От падения они и называются падалью. Следовательно, заключают они, возможно, воскресение не душ, а тел. Но зачем говорят они вопреки апостолу, который разумеет это воскресение? Те, несомненно, воскресли по внутреннему человеку, а не по внешнему, которым он говорит: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Послание к Колоссянам, глава 3, стихи 1 и 2. Ту же мысль в другом месте он излагает иными словами, говоря: «Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание к Римлянам, глава 6, стих 4. Отсюда и известное изречение: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 14. Касательно же того, что говорят, будто восставать, воскресать могут только те, кто падает, и потому думают, что воскресение может относиться только к телам, а не к душам, то почему они пропускают мимо ушей следующее? «Пред своим Господом стоит он или падает» — послание к Римлянам, глава 14, стих 4. И еще: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» — первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. Думаю, что предостережение дается относительно падения душевного, а не телесного. Итак, если воскресение свойственно падающим, а падают и души, то следует само собою признать, что и души воскресают. А что после слов «над ними смерть вторая не имеет власти» добавлено «но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет» Откровение, глава 20, стих 6. То это во всяком случае сказано не об одних епископах и пресвитерах, которые в настоящее время исключительно называются в церкви священниками. Как всех мы называем христианами по причине таинственного помазания, так называем всех и священниками, потому что они члены одного священника. О них говорит апостол Петр: «Вы — род избранный, царственное священство». Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Метко, хотя коротко и мимоходом, вставлена мысль, что Христос есть Бог выражением «священниками Богу и Христу», то есть Отцу и Сыну, хотя по причине вида рабского и Христос, как Сын Человеческий, сделался таким образом священником вовеки по чину Мелхиседекову. Псалом 109, стих 4. Об этом в настоящем сочинении мы говорили не раз. Глава 11. О Гоге и Магоге, которых освобожденный перед концом века дьявол возбудит к преследованию Церкви Божией. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. Откровение, глава 20, стих 7. В то время, следовательно, он прельстит именно для того, чтобы вовлечь в эту войну, ибо всякими способами, какими мог, он прельщал множеством и разнообразием зла и прежде. Сказано «выйдет», то есть от тайной ненависти перейдет к открытому преследованию. Это будет последнее преследование, которому перед наступлением последнего суда по всей земле подвергнется Святая Церковь, то есть град Христов, от всего града дьявольского, пока они оба еще будут на земле. Под народами, которые называются Гог и Магог, не следует разуметь каких-нибудь варваров, населяющих какую-либо часть земли, вроде гетов и массагетов, как думают некоторые на основании сходства в буквах их имен, или вроде других иноплеменных, не находящихся под римской властью народов. Ибо они выставляются живущими по всей земле, когда говорится «выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли», а затем прибавляется «Гога и Магога». Значение этих имен в переводе таково: «Гог – кровля, Магог – из-под кровли, как будто бы дом и тот, кто выходит из дома». Итак, это те народы, в которых, как мы показали выше, заключен как в бездне дьявол. И сам он как бы выступает и выходит из них, те – кровля, он – из-под кровли. Если же оба названия отнесем к народам, а не одно к ним, другое к дьяволу, то они будут и кровлею, потому что в них в настоящее время заключен и ими некоторым образом прикрывается древний враг. И они же будут из-под кровли, когда перейдут от тайной ненависти к явной. Сказанное же «и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный» Откровение, глава 20, стих 8. Не то значит, что они пришли или придут в одно место, так как будто в одном каком-либо месте будет находиться в то время стан святых и город возлюбленный. Речь идет о Церкви Христовой, распространенной по всей земле. Где она в то время не будет, а она будет в среде всех народов, что обозначается названием «широты земли». Там будет и стан святых, там будет и возлюбленный Богом град его. Там все враги ее, так как и они вместе с нею будут находиться в среде всех народов, окружат ее своим жестоким преследованием, то есть будут стеснять, тревожить, ставить в безвыходное положение тяжкими напастями. И она со своей стороны не оставит воинствующего положения, потому что названа именем стана. Глава 12. Идет ли речь об окончательной казни нечестивых, когда говорится, что сошел огонь с неба и пожрал их? А что книга говорит «и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их»? Откровение, глава 20, стих 9. То под этим нужно разуметь не ту последнюю казнь, которая наступит, когда будет сказано «идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. «Ибо тогда они будут посланы в огонь, а не на них придет с неба огонь». Здесь же под огнем с неба уместно разуметь саму твердость святых, с которой они не поддадутся производящим жестокости, не станут поступать по их воле. Ибо твердь есть небо, твердость которого заставит их терзаться жесточайшую ревностью. Так как они окажутся не в состоянии привлечь на сторону Антихриста святых Христовых. И ревность эта будет тем огнем, который пожрет их, и это будет от Бога. То дар Божий, что святые остаются непобедимыми, заставляя этим терзаться врагов. Как говорится, в добрую сторону «ревность по доме твоем снедает меня» Псалом 68, стих 10. Так говорится и наоборот. «Ревность овладела народом ненавидящим, и ныне огонь пожрет врагов твоих» Исаия, глава 26, стих 11. Именно ныне, то есть независимо от огня того последнего суда. Если же огнем, нисходящим с неба и пожирающим их, книга назвала тот удар, которым будут поражены преследователи церкви, которых застанет живущими на земле, в само уже пришествие свое Христос, когда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих. Второе послание к Солунинам, глава 2, стих 8. то и это не будет последнюю казнью нечестивых, но такую казнью будет то, чему они подвергнутся уже по воскресении тел. Глава 13. Следует ли время Антихристова гонения полагать в число 1000 лет? Это последнее гонение, имеющее быть от Антихриста, как мы уже говорили, потому что так сказано и в этой книге выше, и в книге пророка Даниила, продолжится 3 года и 6 месяцев. Естественно, возникает недоумение, относится ли это, пускай и небольшое время, к той 1000 лет, в течение которых, по словам книги, дьявол связан, а святые царствуют с Христом. Или это малое время прибавляется к тем годам и не входит в их число? Если мы скажем, что оно относится к той же 1000 лет,

0: святых, когда в течение этой тысячи лет заключение дьявола прекратится на 3 года и 6 месяцев раньше, чем царствование святых со Христом. Если же мы скажем, что этот небольшой период гонения не следует полагать в числе 1000 лет, а нужно прибавить его к этим годам, когда они исполнятся, сделанное после слов «они будут священниками Бога и Христа», и будут царствовать с ним 1000 лет. Прибавка, когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей. Удержит свой прямой смысл, ибо она будет таким образом показывать, что и царствование святых, и заключение в узы дьявола прекратятся одновременно, так что последующее за этим время гонения представляется не принадлежащим ни к царствованию святых, не к заключению дьявола, а добавочным и имеющим свой особый счет. Но в таком случае мы вынуждены будем допустить, что святые не будут в это гонение царствовать со Христом. Между тем, кто осмелится утверждать, что с ним не будут царствовать члены его, когда будут соединены с ним теснейшим и сильнейшим образом, и в такое время, когда чем ожесточеннее будет натиск битвы, тем больше слава сопротивления, тем густолиственнее венец мученичества. Уж не потому ли нельзя сказать, что они будут царствовать, что будут терпеть известные бедствия? Но в таком случае последовательность требовала бы сказать, что не царствовали со Христом и в предшествующее время, в течение той же 1000 лет, те из святых, которые подверглись бедствиям, так как это было время их бедствий. Выходило бы, что и те, о которых писатель книги говорит, что видел души убитых за свидетельство Иисусова и за Слово Божие, не царствовали со Христом в то время, когда терпели гонения. Да и сами они не были царством Христа, они, бывшие по преимуществу достоянием Христовым. Заключение в высшей степени нелепое и ни с чем не сообразное. Не подлежит никакому сомнению, что победоносные души славнейших мучеников, восторжествовавшие над всеми скорбями и совершившие подвиги, после того, как сложили смертные члены, воцарились и царствуют со Христом, пока окончится 1000 лет, чтобы потом царствовать и с воспринятыми вновь бессмертными уже телами. Таким образом, в течение этих 3,5 лет души убитых за свидетельство Его, как разлучившиеся с телами прежде, так и те, которые имеют разлучиться во время того последнего гонения, будут царствовать со Христом, пока окончится смертный век, и перейдут они к тому царствованию, в котором смерти не будет. Поэтому для царствования святых со Христом будет большее число лет, чем для заключения в узы и лишения свободы дьявола. Они будут царствовать с Царем Своим, Сыном Божиим, и те 3,5 года, когда дьявол уже не будет связан. Итак, когда мы слышим «они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет», когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей. Откровение, глава 20, стихи 6 и 7. Нам остается разуметь, что окончится 1000-летие не царствование святых, а заключение в узы и лишение свободы дьявола, так что каждая сторона имеет для окончания 1000-летия, то есть всех своих лет, различные и особые сроки. Царствование святых более отдаленный, заключение дьявола более близкий. Или, что вероятнее, представлять дело так, что в силу незначительности срока 3 лет и 6 месяцев Писание не хотело ни вычитать его из времени заключения в узы сатаны, ни прибавлять ко времени царствования святых. Пример в этом роде я указал в 16-й книге этого сочинения относительно 40 лет, хотя лет было несколько больше, но о них говорится как о 40. Подобные примеры встречаются в Священном Писании часто, разумеется, для внимательного читателя.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Тайная комната. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Раньше я думал, что в связи с тем, что нам постоянно приходится заботиться о насущном хлебе, тайной молитвенной комнатой для нас может стать машина, автобус или рабочий офис во время обеденного перерыва. В какой-то степени это так, но есть нечто большее в значении тайной комнаты. Греческое слово, соответствующее в данном стихе слову «комната», означает «уединенное тайное место». Для тех, кто слушал Иисуса, было понятно, о чем шла речь, поскольку в то время в домах была внутренняя комната, которую использовали как чулан. Иисус повелевал войти в тайную комнату одному и затворить за собой дверь. Только таким образом вы сможете обрести молитву, отличную от тех, какие вы возносите в церкви или с кем-то из друзей. Иисус показал пример уединенного общения с Богом. В Писании мы часто находим места, где сказано, что Он уединялся для молитвы. Никто другой не трудился в своей жизни больше, чем Он, поскольку Ему постоянно приходилось заботиться о нуждах окружающих Его людей, а для себя у Него оставалось совсем немного времени. Тем не менее, мы читаем: «И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Матфея, 14 глава, 23 стих. Мы все находим оправдание тому, почему мы не молимся в тайне, в уединенном месте. Мы говорим либо что у нас нет такого места, либо что у нас недостает на это времени. Томас Мантон, праведный пуританский писатель, однажды сказал: «Мы говорим, что у нас нет времени молиться в тайне. Тем не менее, мы находим время для всего остального. Время для еды, питья, детей. Но на то, что является основой нашей жизни, у нас не хватает времени. Мы говорим, что у нас нет уединенного места. Но Иисус находил такое место на горе. Петр на крыше дома, пророки в пустыне. Если вы любите кого-то, то вы найдете место для того, чтобы побыть наедине». Понимаете ли вы важность молитвы в уединенном месте? Речь не идет о приверженности букве закона или тяжкой повинности, речь идет о любви. Речь идет о Божьей милости к нам. Он знает, что нас ждет впереди, и знает, что нам нужен огромный запас духовных сил, который должен пополняться ежедневно. Все это мы получаем в тайной комнате, общаясь с Ним наедине. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Бахтан Кепшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кепшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 87, песнь, псалом сынов Кореевых, начальнику хора на Махалав для пения, учение Ямана Езрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал Тебе, Господи, простирал Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будут возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Глава 8. После сего проходил он по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его». А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». «Никто!» Зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь его и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему, матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, матерь моя и братья мои суть слушающие Слово Божие и исполняющие его. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови в ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 13. «Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано: «Возьми пояс».

сердца своего и ходит вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были им народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались. Посему скажи им слово сие. Так говорит Господь Бог Израилев. Всякий винный мех наполнится вином. Они скажут тебе, разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им, так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, и сокрушу их друг от друга, и отцов и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу, и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит... Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаетесь Его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен». «Скажи царю и царице, смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера, где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое. Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя?» Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих. Открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным». «Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, — говорит Господь, — потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после сего не очистишься. Доколе же?» Глава 22. «Так сказал Господь. Сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово сие, и скажи, выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои, и народ твой, входящий сими воротами. Так говорит Господь, производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сём». Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов сих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского, Галаад, ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои, и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через город сей и говорить друг другу, за что Господь так поступил с этим великим городом? И скажут в ответ, за то, что они оставили завет Господа Бога своего, и поклонялись иным богам, и служили им». «Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего Иосии и который вышел из сего места, он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли сей. Горе тому!» Кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит, построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красную краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было». Не это ли значит знать меня?

Я, говорит Господь, но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы сделать притеснение и насилие. Посему так говорит Господь о Иакиме, сыне Иосии, царе Иудейском, не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен, вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на Масане возвысь голос твой, и кричи Саварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал, не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. Живу я, сказал Господь, если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руку ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся». Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которую не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь, запишите человека сего, лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Да будет Твоя воля, Господь, в моей жизни. Ее я принимаю, и сердце смиряю.

кляпу перед вами, посвященные служителям. Те, кто ради Господа оставил земли и уютные дома, кто поверил слову Иисуса и любовь на деле доказал.

0: Привет, Даш, извини, я немного опоздал.
1: Быстрее, быстро, он еще здесь.
0: Кто еще здесь?
1: Ты же говорил, у тебя проблемы. Вот я и договорилась о встрече с тем, кто может тебе помочь.
0: Помочь мне? Кто это?
1: Иисус.
0: Что? Ты договорилась о встрече с Иисусом?
1: Ну да, чего ты стоишь? Быстрее, давай, он ждет.
0: Ну постой, чтобы поговорить с Богом, не нужно договариваться о встрече.
1: Да у тебя уже времени не осталось, ну давай, расскажи ему о твоих проблемах.
0: Даша, я могу в любое время общаться с Богом.
1: Так хватит философствовать, у тебя еще есть несколько секунд, быстрее иди.
0: Ну это же глупо.
2: Ну вот, разява, он ушел.
0: Никуда он не ушел, он всегда рядом.
1: Значит, ты уже рассказал ему обо всем?
0: Нет. Еще нет.
1: Но, Гарик, если ты веришь, что Бог всегда рядом, почему ты до сих пор не попросил о помощи?
0: Ну, как тебе сказать? Я был занят.
1: Вот именно поэтому я и договорилась о встрече.
0: Да я же говорю, мне не нужно договариваться о встрече. Я могу поговорить с ним всегда.
1: Но, Гарик, ты же никогда этого не делаешь.
3: Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
4: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
5: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелое ранение, он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз и Стефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Где-то будет мир, а где-то тревога. Жить и ненавидеть или любить. Сердцу дать прощение и с Богом жить.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов в программе «Библия говорит». Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати», сейчас находится в Виттенберге, рядом с той церковью, где Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов. Пастор Алексей, что такое 95 тезисов Лютера и какую роль они сыграли в протестантской реформации?
1: 95 тезисов действительно стали визитной карточкой реформации. Они были прибиты Лютером на здании вот этой церкви, которая расположена прямо за мной сейчас. 95 тезисов были связаны с одним очень важным явлением, которое процветало в то время, с продажей индульгенций. Индульгенции были изобретены католической церковью в качестве инструмента, который позволял им собирать дополнительные средства на строительство Большого собора, который велся тогда в течение уже около 100 лет. Для того, чтобы пополнить казну, необходимы были дополнительные ресурсы. Вот тогда церковные служители, они прибегли к такой идее. Они стали продавать отпущение грехов. Все это укладывалось в совершенство в систему их богословского объяснения спасения, и поэтому было воспринято достаточно хорошо населением, и многие люди, они отдавали свои деньги для того, чтобы получить прощение грехов самим себе и даже своим родственникам, которые уже умерли. Мартин Лютер, находившийся в процессе переосмысления своего собственного спасения, человек, который уже тогда обратил внимание на важные тексты Священного Писания, которые раскрывали, что спасение в действительности может быть получено по вере и только по вере, он пишет 95 тезисов, которые были написаны на латинском языке, и их изначальное предназначение фокусировалось на священниках и студентах, для того, чтобы начать дискуссию среди них или между ними. Как обычно это бывает, некоторые студенты перевели эти тезисы на немецкий язык, отпечатали их и распространили по всей округе, по всей окрестности. Их стали размножать и перепечатывать, и распространять дальше и дальше. Сущность этих тезисов заключалась в следующем. Мартин Лютер в них описывал важность покаяния. Он говорил о том, что прощение грехов невозможно без покаяния сердца. Он фокусировался на нескольких очень важных истинах, которые раскрыты в Священном Писании, и говорил о том, что никакие деньги не могут изменить душу. Для того, чтобы человек мог найти настоящий мир с Богом, для этого нужно внутреннее осознание греховности. Для этого нужно прибегнуть к инструменту, который по-настоящему может решить проблему человеческого греха. Вопрос покаяния, он важен не только в период Лютера. Вопрос покаяния практически касается каждого из нас сегодня. И поэтому, когда мы говорим о реформации, мы говорим о покаянии. Мы говорим о том, что стало главной темой 95 тезисов. Мы говорим о том, о чем Иисус Христос сказал однажды, когда Он призывал людей: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Деньги не способны это сделать. Какие-то человеческие усилия неадекватны для того, чтобы решить проблему человеческой души. Вот поэтому Иисус и пришел на землю для того, чтобы принести изменения в самый центр человеческого бытия. Вот поэтому Мартин Лютер, понимавший это, он стал и провозгласил, что нет другой версии, нет другого варианта, как только прибегнуть к Богу и прибегнуть к жертве Иисуса Христа, который единственное позволяет человеку освободиться от всех тех глубинных проблем, которые унаследованы им от Адама и Евы. И с тех пор, с момента реформации, главная идея 95 тезисов, она стала распространяться все дальше и дальше, и достигла и нас с вами сегодня, возвращая нас еще раз к Священному Писанию, которое и несет нам благую весть покаяния.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

наша коллекция вечных хитов.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 сентября. Сохраняйте правильный настрой. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Псалом 54, 2. Мы все хотим, чтобы наши молитвы были эффективными, и чтобы наше общение с Богом приносило благословение и способствовало осуществлению Его планов в нашей жизни и жизни окружающих. В Библии сказано: «Много может усиленная молитва праведного». Послание Иакова 5:16. Если мы хотим, чтобы наши молитвы многое могли, тогда нам необходимо знать, как добиться эффективности. Не все наши молитвы одинаково действенны. Например, иногда наше желание получить что-либо настолько ослепляет нас, что мы забываем о том, как важно молиться в соответствии с Божьей волей, и не получаем просимое. Иногда мы бываем рассержены или обижены на кого-то и молимся под воздействием эмоций, а не на основании Божьего слова и Его воли. Подобные молитвы также не приведут к желаемому результату. На протяжении всей Библии Бог показывает, что нужно делать, чтобы наши молитвы были результативными. Эффективность молитвы не зависит от следования определенным формулам или принципам. Эффективные молитвы всегда основаны на Божьем Слове. Они просты, искренни и исполнены веры. Они не имеют ничего общего с правилами и предписаниями, а зависят исключительно от состояния нашего сердца. Божье Слово на сегодня. Чтобы изменить свой настрой, нужно просто принять твердое решение сделать это. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 88, учение Ефама Езрахита. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость на небесах. Утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Навек утвержду семя Твое, в рот и рот устрою престол Твой». И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя, да владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты изложил Раава, как пораженного, крепкою мышцею Твоей рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную, и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Вафор и Ермон, о имени Твоем радуются». Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся, ибо Ты – украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа – щит наш, и от святого Израилева – царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа, я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его, враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его, сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его, и истина моя». И милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои, повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне... Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего, пренебрег завет с рабом Твоим, поверх на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его, ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани». Отнял у него блеск и престол его поверх на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться, непрестанно будет пылать ярость твоя, как огонь? Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих? Кто из людей жил и не видел смерти, и избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиной Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов, как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего. Благословен Господь вовек. Аминь.
3: Аминь. Глава 9. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о нем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустынное место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустынном месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные – за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками, книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя, взглянуть на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия».
0: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 23. «Горе пасторам, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог Израилю к пасторам, пасущим народ мой: вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Вот имя его, которым будут называть его: Господь, оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей. О пророках: сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеяниями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие. Год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гомора. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня, Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его, кто внимал слово его и услышал, вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из завала? Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, то пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном? Говорит Господь, слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот, я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга, вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал, вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Если спросят у тебя народ сей, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им, какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк, или священник, или народ скажет, бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь, или что сказал Господь. А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте. Ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь? А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь, за то, что вы говорите слово сие, бремя от Господа, тогда как я послал сказать вам, не говорите бремя от Господа, зато вот я забуду вас вовсе, и оставлю вас, и город сей, который я дал вам, и отцам вашим, отвергну от лица моего, и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется. Глава 24. Господь показал мне. И вот две корзины со смоквами и поставлены пред храмом Господним, после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иеханию, сына Иоакимова, царя Иудейского, и князей Иудейских, с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, смоквы хорошие, весьма хорошие, а худые, весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. И было ко мне слово Господне, так говорит Господь Бог Израилев, подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню. И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим, А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, таким я сделаю Сидекию, царя Иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей, и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их, и пошлю на их меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и отцам их.

0: Где бы вы встретили очень важного для вас человека для серьезного разговора? Это, возможно, был бы дорогой ресторан или известное красивое место. А может, ваш дом и кабинет стали бы прекрасным местом для встречи. Но что, если нам нужно встретиться со Христом? Весь вопрос в том, что для нашей встречи с Ним Он сам выбирает место. И очень может быть, что этим местом окажется то, где мы прячемся от посторонних глаз и своих страхов. Мы можем думать, что место нашего позора не самый лучший выбор для встречи. Но в том-то и дело, что Господу нужны мы сами, а не то, как нам хочется выглядеть. Диалог Христа с женщиной-самарянкой стал свидетельством того, как Господь может одновременно спасать душу и открывать перед ней новые горизонты поклонения и служения Ему. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», с вами Николай Пастухов. Алексей Коломийцев продолжает отвечать на ваши вопросы из Виттенберга. Пастор Алексей, почему Мартин Лютер, человек, пропитанный Божьим Словом, ратовавший за возвращение к сути христианства, мог быть так груб в своей критике Папы Римского и других оппонентов?
1: В связи с этим вопросом нужно сделать одну очень важную ремарку. Когда мы говорим о каких-то лидерах, особенно когда речь идет о духовных лидерах, мы склонны как-то идеализировать их образ в своем собственном сознании. Это же касается и вот такой выдающейся фигуры, как Мартин Лютер. Мы склонны думать о том, что если человек оказал такое мощное духовное влияние, если Бог использовал его для того, чтобы практически изменить весь мир, то он должен был быть, ну, если не архангелом Гавриилом, то хотя бы его каким-то отражением, как-то похожим бы на него должен быть. Но в действительности это не так. Люди остаются людьми, а это значит, что у них есть недостатки. Это значит, что каждый из них находится в процессе роста. Самые настоящие христиане, самые искренние люди, которые знают Бога, они находятся в процессе, когда они уже научились чему-то, и им чему-то еще нужно научиться, чему-то еще предстоит научиться. И вот в этом отношении какие-то сферы, они даются более легко, более быстро, по разным причинам. Возможно, что этот конкретный человек открыл для себя быстрее какую-то истину, преклонился перед ней и воспринял ее легче, и увидел это более важным. Есть какие-то сферы жизни, которые намного более глубоко засели в человеке, и эти остаточные явления, действия природы человеческой, греховной природы, их трудно искоренить, или, возможно, человек даже не подозревает о том, что он живет этими проблемами. Поэтому у Мартина Лютера, конечно же, были недостатки. Их было много. И упомянутая грубость по отношению не только Папы Римского, но по отношению ко многим людям, которым он мог бы быть намного более благороднее, намного более мягким. Эта грубость, она была проявлением все той же плотской

0: природы. Она была проявлением того, что еще не было покорено Иисусу Христу. Тем не менее, так как Мартин Лютер горячо любил Бога, так как он познал Евангелие Иисуса Христа, так как он доверил свою жизнь Иисусу Христу, Иисус был его Господом, Иисус был его Спасителем. Иисус использовал его как инструмент, работая прежде всего над ним самим, сокрушая его, освобождая его. И мы видим это описано в его трудах. Мы видим целый ряд ситуаций, в которых он приходил к пониманию своей собственной несостоятельности. Когда он снова и снова открывает одну за другой сферы своей жизни, которые должны были быть покоренными Христу. И когда он молится и просит Божьего действия, Божьей свободы в конкретных сферах жизни своей. Именно поэтому Священное Писание говорит даже о героях веры прошлого, библейских героях веры, практически о каждом из них говорит не только с положительной стороны, но и говорит о их недостатках. Мы знаем о проблемах, которые были у Авраама, мы знаем о слабости Моисея, который имел колоссальное мужество для того, чтобы вывести народ израильский из Египта. Но в одной точке Писание говорит о том, что у него не хватило терпения, о том, что он вышел из себя в одной ситуации, в которой давление казалось особенно велико. Мы знаем о грехах царя Давида, того Давида, который стал автором книги Псалтыри, который был наследником завета, который Бог заключил именно с ним, пообещав, что его потомки будут всегда сидеть на троне Давидовом, на троне царства Божьего народа. Мы знаем проблемы, которые были у апостола. Почитайте историю апостола Петра, и вы сможете увидеть обычного человека с очень неординарным характером, с характером очень живым, очень открытым. Когда апостол Петр говорит то, что он думает, и совсем не всегда, далеко не всегда то, что он говорил, действительно совпадало с мнением Иисуса Христа. Но Иисус терпеливо его исправлял, Иисус продолжал работать над ним, Иисус продолжал вмещать его. По причине того, что у апостола Петра было главное, апостол Петр признал Иисуса Сыном Божьим. Он признал Иисуса Мессией, который пришел на землю для того, чтобы нас спасти. И он следовал за Христом даже тогда, когда все остальные или множество других людей отвернулись от него и ушли от него, оставили его. Поэтому недостатки, конечно же, были у Мартина Лютера. Недостатки были и есть у многих современных, у всех современных лидеров или выдающихся людей в христианском мире. Они, конечно же, будут у всех, кто будет после нас. Поэтому для каждого из нас чрезвычайно важно разобраться в главном. А знает ли человек Иисуса Христа? А доверил ли он свою жизнь Иисусу Христу как Господу и Спасителю? А следует он Ему в познании Его и в трансформации своей жизни в подобие Ему? Если эти составляющие есть, то все остальное постепенно будет преодолено. Для этого только нужно время и терпение. Но есть еще одна надежда у каждого из нас. Однажды, когда Иисус придет опять, настанет момент, когда наступит совершенно, когда все несовершенства останутся здесь на земле, и когда Бог трансформирует наш внутренний мир, и когда мы станем подобны Ему и увидим Его так, как Он есть. Это самый замечательный момент, который будет в жизни каждого христианина.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия и каким должен быть христианин на основании Писания. На нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу радио@слово.орг. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское Христианское Радио. Приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пести «Молитва в час нужды».
1: Нищета, невзгоды, трудности, разочарования, болезни – это самые эффективные средства в руках Божьих, с помощью которых Он учит и воспитывает и выковывает своих последователей. Вот почему Бог допускает, чтобы Его дети попадали в такие трудные ситуации. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», так говорит Слово Божье. Возможно, мой друг, если ты христианин, и твое положение сейчас сложное и безвыходное, то не падай духом. Не случайно именно такие обстоятельства сложились вокруг тебя, это позволил сам Господь. В этом трудном положении Он хочет проявить обилие Своей благодати и чудо избавления. Он не только избавит, но при этом также преподаст тебе хороший урок, который ты никогда не забудешь, и еще больше прославишь Бога за это. Вряд ли Джон Буньян мог представить, что в сырой, холодной и грязной бедфордовской тюрьме напишется одно из самых лучших духовных произведений христианской литературы – «Путешествие пилигрима». Да, во время самых тяжелых испытаний народ Божий обнаруживал богатейшие сокровища своего Бога. И хотя Бог всегда добр, но после таких переживаний Он становится еще ближе и реальнее. Чем глубже мы погружаемся в океан невзгод, тем драгоценнее жемчужины, извлекаемые нами. Об этом свидетельствуют дети Божии на протяжении всех веков, а именно, что Бог неизменно верен и всегда посылает утешение, соразмерное нашим испытаниям, и притом всегда вовремя и с избытком.
0: Ярл Николаевич, разрешите в качестве иллюстрации привести свидетельство нашей радиослушательницы, сестры во Христе, Чероковой Валентины из Новосибирска. Она пишет: «Я неходящий инвалид. Никогда не рассматривала свое увечье как наказание Божье, но лишь как мое испытание. Сейчас я на этой земле одна, но не испытываю одиночества. Я постоянно чувствую защиту свыше. Даже в бытовых делах не бываю оставляема. Когда не могу выбраться из какого-либо тупика, не пытаюсь качать права. Отступаю со словами: пусть будет то, что Господу угодно. Смотришь, кто-либо и приходит на помощь. Человек? Да, конечно. Но это лишь посредник, которого Господь избрал для помощи мне.
1: Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Воззови ко мне. Тут Бог велит нам прийти к Нему в молитве. И я отвечу тебе. Здесь мы имеем верную гарантию, что молитвы наши будут отвечены. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Это дополнительное благословение в ответ на молитву, сверх того, что мы просили у Бога. Да, Бог велит нам молиться и взывать к Нему во всякое время, при любых обстоятельствах, о всякой нужде. Человеку, например, не свойственно забывать поесть, ему не нужно напоминать, что отдых необходим для здоровья. Но, увы, как быстро мы забываем о важности иметь общение с Богом в молитве. Мы отдаем наши силы работе, отдыху, развлечениям, а немощи и бессилии Богу. Часы мы посвящаем себе и миру, а минуты – Христу. Бог велит тебе и мне молиться, чтобы в минуту огненных искушений мы не сдавались под натиском врага. Если сам Бог велит, то каким бы я ни был негодным и оскверненным грехом, я могу прийти в молитве к Богу. Часто слов у меня не достает, и сердце осуждает, и тем не менее я могу просить: «Боже мой, научи меня молиться и помоги мне превозмогать в молитве». А неверие постоянно шепчет: «Какая польза просить Бога об этом деле? Если бы ты был в иной ситуации, то мог бы уповать на Бога, а сейчас вообще бесполезно. Ты слишком грешный, ты не имеешь права просить у Бога. Поэтому Бог ясно говорит каждому из нас: «Воззови ко мне». Болен ли кто из вас? Пусть молится. Страшит ли тебя, мой друг, неопределенно завтрашнего дня? Призови имя Господне. Скорбишь ли ты, потеряв близкого человека? Тогда бросься в объятия милующего и любящего тебя Бога и утешайся им. Угнетает ли тебя бремя материальных нужд? Проси, и дано будет тебе. Предай Господу дело твое и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Уважаемый радиослушатель, тебе никогда не нужно сомневаться в том, имеешь ли ты право молиться или нет. Тебе не нужно спрашивать, могу ли я прийти в присутствие Божие, когда ты имеешь столько повелений от Господа приходить к Нему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, говорит сам Господь. Бог не может не ответить на твою просьбу. Его характер, Его слово, Его любовь, Его верность, Его справедливость, Его дело искупления требует, чтобы Он ответил. Каждое Его обещание скреплено пролитой кровью Сына Его Иисуса Христа. Ищущим Его Бог воздает. Бог не только отвечает, но Он даст гораздо больше, о чем мы просим и о чем помышляем. Слово Божие говорит: «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог по множеству щедрот своих прибавляет то, о чем мы даже и не просили, о чем нам даже и на ум не приходило. Те, которые ожидают в молитве, получают гораздо больше избавления, чем они могли надеяться. Мой уважаемый радиослушатель, Господь и тебе говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Можешь ли ты себе представить, как благословит тебя Господь? Самое главное, Он простит все твои грехи, даст радость спасения и вечную жизнь с Ним. И будешь удивляться, что Он совершил для тебя и что Он еще для тебя сделает.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас
1: Христос. Вы слушаете радио «Пилигрим».